0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
2: Отдыхая летом в Сочи, Владимир Владимирович Путин по традиции зашел в кафе к своей старой знакомой. Бабушке Сирануш!
3: Слышь, ты что такая дерзкая?
4: Добрый вечер, мои хорошие! Здравствуйте! Владимир Владимирович, проходите, смотрите, все столики заняты, вообще свободных мест нет. Наш столик всегда свободен, присаживайтесь, пожалуйста. Слышишь, ты, я тебе что сказал, я 6 часов сюда с президентом приду.
2: Ну так сейчас же без 10.
4: Не без 10 мне тут. Президент Джан, я кальян буду, вы не против?
5: Конечно, конечно, бабушка Сирануш. А скажите, у вас кальян на молоке?
4: Нет, суши, на рапторе. Комаров травлю. Эти комары что за люди? Бесплатно мою кровь пить хотят. Один день их всех соберу, пачкав, ножки подпилю, всю семью уничтожу их. Что хотела сказать? Нравится мне, конечно, ваш вот этот министр спорта Мутко. Как он по-английски разговаривает, да? Я по-английски вообще ничего не знаю, но когда он по-английски говорит, я все понимаю.
6: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.
4: Гусман звонит. Алло, да, привет, мой медвежонок. Как дела? Нормально? Что, ты в Сочи приезжаешь? Да, конечно, жду, конечно. Ты когда по улице идешь, люди улыбаются. Из асфальта цветы начинают расти. Слушай, ты когда в море заходишь, вода теплее становится. Ну, согласна, с морем чуть-чуть неоднозначно получилось. Ладно, все, жду тебя, медвежонок, давай. Президент Джан, мы же давно знакомы, да? Я что хотела сказать? Я тут как бы себе землю присмотрела в Сочи. Она никому не нужна, вообще никому не нужна земля. Там даже земля не земля, там деревья не растут, там камни, сырость, ну, пляж. Что подумала? Хочу домик построить, 1, 2, 17 этажей где-то. Тоже как КВН 3 буквы сделаю. Казино. А что, как песни у вас там поется? Мы открываем казино для кого? А для себя.
5: Ну, бабушка Сирануш, я, конечно же, могу позвонить мэру, но так не надо.
4: Президент Джан, вот надо как не надо. Ладно, самый главный вопрос хочу задать вам. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать, если нефть будет стоить $1?
5: А почему именно один?
4: Ну, я как бы наш народ знаю, если $2 мы еще как-то потерпим. Но если $1, что-то надо будет делать.
5: Бабушка Сирануш, не волнуйтесь, все будет хорошо.
4: Серьезно, все идите сюда, быстро все идите сюда. Вы слышали? Все будет хорошо. Нефть будет стоить $2.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Не так давно я увлеклась спортом и здоровым питанием. Мой муж и 14-летний сын не хотят ко мне присоединяться. Как их привлечь к спорту и здоровому образу жизни?
0: Сатья отвечает.
2: Немедленно хочется задать вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы привлеклись к спорту и здоровому образу жизни?
1: Ну, вдохновилась, чтобы влезть в любимое платье или...
2: Моя ты хорошая, я тебя услышал. Насчет вдохновения расскажу историю. Однажды в пылу проповеднического рвения, чтобы донести до людей истину, я взял важные в моей жизни книги, которые я уже планировал прочитать, и пошел по городу, неся людям весть благую. Не все оценили благую весть. Но книги так или иначе как-то расходились. Я был очень доволен своим проповедническим опытом. И вот однажды я увидел человека. Хороший автомобиль, там сидит человек. Такой высокий, красивый, сильный мужчина. В очень большом, красивом, черном автомобиле. Я подхожу и говорю, я вижу, вы человек интеллигентный. Интересуетесь философией и смыслами жизни. Очень рекомендую прикупить книгу по здоровому образу жизни. Он так смотрит на меня, смотрит и задает мне один вопрос. Он говорит, дружище, скажи честно, ты действительно хочешь, чтобы я был таким, как ты? И в этот момент я понял, что я сам не хочу быть таким, как я. Я поблагодарил Господа за вдохновение и пошел во своясь. Теперь вопрос. Что ты такое делаешь, что из твоих мужчин, сделает их счастливыми? Вы помните, мотивация, чтобы залезть в штаны, это естественно нужно любому мужчине, потому что на кого не посмотришь, не может залезть в штаны, да, брат, пока фитнеса не будет, старый же, это нету проблемы, нету, там у мужчин с другой стороны не влазит, понимаешь, ты ничем их не вдохновишь. А знаешь, почему ты хочешь их вдохновить? Потому что ты уже напрягаешься от этой всей фигни. Уже устала. А в штаны все не влазит. А я все худею. А эти твари ничем не занимаются. И так хорошо выглядят. Особенно вот этот муж, который мне не родной почти. Надо, чтобы тоже он не ел ничего вкусного. Тоже потел. И тоже в итоге не влез в штаны. Чтоб мы весной что, оба грустили. Отставь мужиков в покое. Найди себе подружку и иди. Отставь в покое. Мне так жалко.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ. Смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Маль.
1: На бесплатном бла-бла-каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сильно прет меня. Лечит совы врач, стала мой коня.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: В номинации «Прорыв года» в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Урюпинска.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Так, ну, наша любимая рубрика «В кабинете у врача». Доктор, почему вместо того, чтобы вылечить меня, вы шутите о моей бессоннице? Как это почему? Это же очень весело. Да? И много у вас еще таких шуточек? Вам и не снилось. Устами младенца глаголит истина. Не забывайте об этом. Представьте, в школе урок арифметики. Учительница задает Вовочке вопрос. Вот представь, я даю тебе $200. Ты отдаешь 50 Машеньке, 50 Леночке и $50 Наташеньке. Что у тебя в итоге будет? Вовочка, немного подумав, говорит. В итоге, ну, насколько я понимаю, оргия. Я, конечно, прошу прощения, но у нас страничка черного юмора. Представьте, обычная квартира, звонок в дверь. На пороге человек с огромным, ну просто таким преогромным барабаном. Скажите, пожалуйста, здесь Иванова хоронят?
3: Ну, вообще-то, Иванов — это я, но доктор сказал, что я еще немного поживу.
2: А, да, ну, извините. Человек с барабаном разочарованно уходит. Через минуту снова звонок, на пороге тот же человек. Простите, а можно я вас пока тут барабан оставлю?
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей красивое платье. Но, как назло, она проснулась, когда он измерял ее рулеткой.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет. А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по 2 гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонцы видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уже не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В зоопарке все животные ведут себя пристойно, кроме обезьян. Чувствуется, что это уже без пяти минут люди.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская, рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он, популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов, он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ. На Юмор ФМ.
3: Позвольте, спою.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
3: Надя, дальше.
4: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померх. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
2: Браво!
3: Сань, твоя песня.
2: У меня коротенькая. Над спящей Олей опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
3: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
4: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
1: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай.
1: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее.

0: сир, на память сувенир, а на лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор-ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТФ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
4: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока! Пока!

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ненавижу, когда орут дети в общественных местах. Какие у них проблемы? Никаких. Вообще, в общественных местах должен орать я!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Дедушка с 4-летней Аленкой изучают карты России. Повторяют, как называются жители той или иной местности. Дедушка спрашивает: «Аленка, скажи, где живут буряты?» Аленка, не задумываясь, отвечает: «В бурятнике». 6-летний Егор подходит к маме и говорит: «Жизнь не имеет смысла». «Почему?» – спрашивает мама. Егор со вселенской грустью: «Все зубы выпали. Кому я такой теперь нужен?» Из школьных сочинений Степы. Вася приобрел себе собаку, когда он был еще щенком. Самые вкусные грибы – это подосиновики, подберезовики и черничное варенье с булкой. Во дворе гуляли куры, утки и другая домашняя тварь.
0: Угарный папа.
1: Катя, 5 лет. Говорит бабушке: «Я вчера ударилась больно». «Плакала?» – спрашивает бабушка. «Нет». «Молодец. А почему не плакала?» «Так дома же никого не было». 6-летний Ваня, прочитав сказку про султана, заявляет маме: «Мам, я тоже хочу 5 жен. Одна будет готовить, одна петь, другая купать меня, и одна уложит тебя спать», — добавляет мама. «Нет», — говорит Сережа, — «я всегда буду с тобой спать». «Здрасте, а кто будет спать с 5 женами? «А пусть они с папой спят». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лава.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации. Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Настя упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, у нее есть второй.

0: Фоменко. 5 шуток про бабушек.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц. Кто рано встает, тот бабка в поликлинику.
2: Одна бабушка ставила внуку банки и случайно законсервировала его.
1: Роза Львовна пыталась что-то строить из себя, но стройматериалы были уже не те.
3: Бабушка научилась сама отправлять смски и вычеркнула внука из завещания.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас на флоте все просто. Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретил

0: принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию, перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. «Мат!» пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать!» подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер!» залебезил одноглазый. «Конь так не ходит!» «Пардон, пардон, извиняюсь!» ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!» «Нет, значит, и не было!» грубовато сказал Остап. «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!» «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!» «Контора пишет!» сказал Остап. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника. «Товарищи!» – заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!» Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
4: Фоменко!

словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бульдозерист Федор, уснув за рулем, нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Здорово, всем привет. Так, у меня есть друг Андрей Исаев. Мы с ним ездили этим летом на Азовское море. Я пытаюсь забыть эту историю, но у меня не получается. В общем, расскажу. В общем, мне позвонил Андрюха. Андрюха очень солидный мужчина, он шестое лицо очень большой компании. Не буду говорить какой, чтобы вы не устроились туда и не сместили Андрюху, чтобы он не стал седьмым лицом. И вот он мне говорит, значит, я еду по работе в Ейск, мне одному скучно, погнали со мной, я заеду, коробку отдам, а потом поедем на пляж и покупаемся. Я такой, ну погнали. Значит, мы приехали, плюс 35, лето, очень жарко, я купаюсь, а Андрея нет. Он стоит на берегу, в туфлях, в галстуке, в пиджаке, в рубашке, и течет. Я говорю, Андрей, а ты что не купаешься, жара же? Он говорит, ну, такое дело, я плавки дома забыл. Я говорю, Андрей, ну, жара же, купайся в трусах, потом высохнешь. Он такой, ну, сейчас я подумаю. И вот он думал, думал, в итоге плюнул и нырнул. Мы покупались, вылазим, я пошел переоделся, а уже стемнело, и Андрей не сохнет. Потому что он так долго думал, что солнце ушло. И Андрей в мокрых трусах стоит перед машиной и такой, я не поеду никуда. Не хочу машину пачкать, у меня дорогая машина, а я мокрый. А мне надо уехать. Я говорю, Андрей, нет, так дело не пойдет. Я все придумал, давай, ты, наверное, езжай без трусов. Он такой, в смысле? Я говорю, ну серьезно, езжай без трусов, я смотреть не буду. Мне казалось в тот момент, что это идеальный план. Но я не учел одно. Нас остановили на Краснодарском посту. Подошел гаишник, стучит в окошко. Андрей опускает. Гаишник смотрит и такой, а что это, почему? Андрей говорит, да я по работе. Гаишник говорит, а где ваши трусы? Андрей говорит, они мокрые, в багажнике сохнут. И гаишник говорит очень логичную фразу. Он говорит, точно, откройте багажник. И Андрей говорит, давайте я вам дам денег и не буду его открывать. Мне казалось в тот момент, что в Андрея вселился Якубович. Серьезно, я больше всего в тот момент боялся, чтобы Андрей случайно не возбудился. Потому что это бы только усугубило ситуацию. Короче, сейчас у меня и у краснодарского гаишника есть один маленький секрет про Андрея. Возможно, вам интересно, а почему Андрей не мог поехать без трусов, но в штанах? Вы просто не знаете Андрея. Так, у меня все. Побольше вам таких друзей, как Андрей, потому что с ними всегда будет не скучно. Все, всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уборщица Маня проработала в аэропорту 15 лет и теперь может на 70 языках сказать: «Куда идешь? Я только что помыла!»

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: С утра на меня напали умные мысли, но они не на того напали. Как говорили мои родители, если не получается сегодня, получится завтра. Не получится завтра, получишь ремня. Умные люди предпочитают жить на берегу моря, потому что на берегу они окружены дебилами только с трех сторон. Дату изготовления пишут на упаковке для того, чтобы мы наверняка знали, какой у сметаны знак зодиака. По-настоящему богатый человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Багамах и в федеральном розыске. Всегда держи фото жены и детей в бумажнике. Это фото напомнит тебе, почему в бумажнике нет денег.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду, такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В русском языке есть замечательное слово из трех букв. И оно означает «нет». Но пишется и произносится совсем иначе.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: А кто это у нас? А, это у нас Давид Луис! Вы наверняка узнали его кучерявые ноги. Тем временем боковой арбитр подбежал и попросил, чтобы подальше отнесли тело Эдена Азара. Кстати, в этом матче первый почетный удар по арбитру нанес мэр города. Ну просто ужасно сегодня играют футболисты Торпедо. Даже не знаю, или вся команда не с той ноги встала, или съели что-то не то. Напомню, во втором тайме Лапочкин требовал от судьи компенсации в виде желтой карточки за порванные трусы. Но знаете, футбол это ведь не балет. Как говорится, с песнями бежал Титов с самого центра поля, оставляя за спиной как березки соперников. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.

0: Здоровый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию, говорит, вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш куда поедет? В другой город штраф. Говорит, давайте на месте бабки дам. Тот говорит, мы не русские. Обидел нашего. Наш думает, ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит, слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит, за сколько? За $100 куплю. Он говорит, за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит, а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит, покупай. Говорит, нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Но, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе. Там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится это. Я сам удовольствие получаю, когда рассказываю в этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну, такие парнишки совсем, тинейджеры, в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит, «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю, это бы на пользу родине.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Люди, которые идут 8 километров в гору, чтобы постоять там 6 минут и потом еще идти 8 километров с горы, вы пробовали лежать на диване?

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на собеседовании.
1: Значит, Денис Игоревич, да, вы пришли собеседоваться на должность заместителя руководителя отдела транзакционных операций в нашей компании.
2: Да, да, да. Да.
1: Резюме ваше, вот смотрю. 35 лет, родились в городе Камышлове. Образование — Камышловский автомеханический техникум по специальности товаровед. Повышение квалификации — Массачусетский технологический институт, штат Массачусетс, США.
2: Да, да.
1: Далее, защита степени магистра, Федеральная политическая школа Лозанна, Швейцария.
2: Да, было такое, да.
1: Опыт работы Тесла.
2: Угу.
1: Нью-Йорк Таймс. Шоу Джимми Фэллона, атомный ледокол Таймыр, скаутский отдел ПСЖ.
2: Ну еще до Месси.
1: И Камышловское автотранспортное предприятие «Триумф». Так, ну мне все... Понятно, да, спасибо вам за уделенное время, мы вам перезвоним.
2: Знаете, сколько раз я эту фразу слышал? Гораздо чаще, чем «Эй, Чепушила, отошел от моей машины». А это очень часто. Это почти каждый раз, когда я мимо чьей-то машины прохожу, я вот это слышу, да. Собеседование. Для меня это не собеседование. Со мной тут никто не беседует. Для меня это посылание, а не собеседование.
1: А что? Что я могу сделать? У вас половина анкеты вранье.
2: Не половина, чуть-чуть.
1: А больше, действительно. Смотрите, что это, как будто третьеклассник заполнял. Веселый, умный, озорной, люблю гулять.
2: Ну а что я тебе должен был написать, чтоб ты меня взял, а? Что меня даже из Камышловского техникума выперли за неуспеваемость. А там, чтобы успевать, нужно было просто в тюрьму не сесть. Ну не принимают они экзамены из тюрьмы, не принимают. Невозможно сессию сдать. Я им лабораторные присылаю, они как видят откуда, сразу какой-то негатив ко мне. Или что? Или что? Или вот, вот здесь вот в графе «Опыт работы» я что должен был написать, а? Что я, блин, 7 лет работал в этих хостоварах, кастрюли продавал? Меня даже до казанов не повысили, понимаешь? По сути, они мне не доверили кастрюли чуть посерьезней.
1: Мужик, если ты все-таки выбьешься в люди, у тебя будет очень интересная книжка с твоей биографией, да. Но сейчас ты нам не подходишь, честно.
2: Ну почему?
1: Потому что надо с людьми работать. Ты выглядишь непрезентабельно.
2: Давай поговорим про презентабельность. Давай, маленький секрет презентабельности тебе открою. Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужны деньги. А для того, чтобы заработать деньги, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я непрезентабельно выгляжу. Все, круг замкнулся. Нет. Давай просто посчитаем, да, офисная одежда, брючки 2500, да, рубашечка, пиджачок кэжуальный, это уже 1015, да, а брючки за 2500, это знаешь, у них такой шов, как будто вот эта женщина малазийская, которая их шила, вот так от леопарда еще отбивалась. Конечно, я хочу сейчас быть умным, я книжки хочу читать, но я в магазин книжный прихожу, там бестселлер стоит, стоит 2500. Пришел в спортзал, говорят, вам нужна тренировка с тренером. Знаешь, сколько стоит? Зловонючие 2500.
1: 2500.
2: Плюс правильное питание. Там надо питаться 5 раз в день. Не в неделю! В день!
1: Так, мужик, хорошо, у тебя единственный шанс. Вот по-дружески тебе даю совет. Устройся куда-то по знакомству. По знакомству.
2: По знакомству. По знакомству? Пробовал я по знакомству. У меня дядя в фирме работает, позвал к директору встретиться, чтобы взять.
1: И?
2: Не взяли? И дядю уволили!
0: Однажды в России.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки. Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».

0: телефоны, да и падушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
2: Не реклама!
3: Вы руководитель крупного предприятия? Владелец среднего или малого бизнеса?
4: Да, это про меня.
3: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
4: Капец? Очень интересно.
3: Актуальные новости из мира финансов.
5: Аналитика и прогнозы.
3: Готовые бизнес-схемы. Курсы валют. Биржевые котировки.
5: Фотографии котят и брачные объявления.
4: Я подписался и теперь готов ко всему.
3: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
5: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
3: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все.
6: Лучшие любовники в мире животных?
7: Кролики?
6: Вы не поверите. Пингвины.
7: Пингвины? Ну надо же!
6: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
7: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
6: Препарат Пингвипрост. И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте Пингвипрост в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. Пингвипрост.
7: Пингвина слюна мужчинам нужна.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ловите лайфхак. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

0: Кострома.
1: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
2: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
3: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
2: 37,2, итого 39, Катюш.
3: Это так не работает, Макс.
2: Так и работает, Катя. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
3: Ну так ее машина сбила.
2: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
3: Ты в своем уме? Всем респект?
2: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
1: Что ты сделал?
4: Ах ты, сынульку моего довела.
3: Да и вам не хворать.
4: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
2: Мамочка, у меня 37,2.
4: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
2: Эй, мам, папа жив.
4: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
2: Ой, что-то я посмотрел, вообще это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
3: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
4: Да ты лучше бы его лечила!
3: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
4: Ты пообрывал бы провода у приставки.
2: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
3: Обеспечение.
2: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал. Там футбол, я пошел на стадион.
4: Ты ж болеешь.
2: Ну я ж в шарфике. Суперпроект НТ. Это
5: Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
5: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца августа.
9: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик способен 2 часа сидеть не шевелясь, смотреть на поплавок. А подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два друга сидят в ресторане, ужинают и видят, что со соседним столиком сидит красивая женщина. Один говорит: я бы с этой бабой переспал, я готов за это неделю не жрать. Она услышала, подходит, говорит: что я сказал? Он говорит: ничего, я слышал. Ты готов неделю не жрать, чтобы со мной переспать? Он говорит: да. Ну, поехали. Привезла домой, привязала его к батарее. Неделю не кормил, он, бедолага, там засох весь. Как стручок сидит. Она через неделю подходит. Пеньюар такой красивый. Она распахивает пеньюар, говорит: ну что ж, неделя прошла. Ты можешь взять меня. Он ее за грудь пощупал, говорит: мягенькая, как хлебушек.
2: Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменный, огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена говорит: а ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор. Два молдаванина подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Ярко звезды светили.

0: Москве 7:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5А заасфальтировал класс.

0: Бесконечно танцевать и гулять до рассвета, потому что лето, потому что выходные, потому что можно наслаждаться и смаковать эту жизнь. И делать это все в компании Юмор ФМ, потому что у нас здесь танцевально и весело. А еще можно привет передавать. Пишите нам в Телеграм, в Макс или смс-ками на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. С огромным удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. А еще включу вам монолог Михаила Жванецкого, чтобы вы хохотали от души. Анекдоты самого лучшего Дэна. Сатья в этом часе с юмором будет отвечать на парочку хороших вопросов. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
2: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
3: Это не мы, это Александр Васильевич.
2: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
3: Ну, есть социальная рок-опера.
2: Объявляйте.
3: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
3: Отставить Путина?
1: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И жили у отца три сына. А свои квартиры они сдавали.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там, какой-то воды или какой-то прикормки, там, писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... Ну, женщина, романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное, не импровизировать.
1: Спасибо.
0: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте, Сатья.
2: Привет.
3: Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
2: О прошлой жизни? Но это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
3: Кем он был до меня?
2: Да. Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ, чуть-чуть!

0: веселый чат.
1: Ваши королевские привет, поздравления, теплые добрые слова в нашем веселом чате. Смело отправляйте свои сообщения нам в Телеграм, Макс или смс-ками, да и в любой мессенджер, в который сможете дописаться. Пожалуйста, номер будет един, +7 915 03 03 567. Вот, например, есть привет, он улетает семье, на любимым родителям и детям, дорогому мужу. Пусть все будет у нас хорошо, а вам процветание и веселье. Сообщение без подписи, без имен. Да вы не стесняйтесь, подписывайтесь. Мне кажется, адресатам так будет намного проще поймать свою весточку. А еще есть такой привет жене Ирине. Она сейчас сидит на балконе и смотрит на море, и я рядом. Спасибо, что вы есть, написал Алексей. Прекрасно, Алексей, Ирина, вам классного отдыха, вероятно, замечательного отпуска. А есть еще одно признание в любви. Андрей признается в любви Екатерине, говорит, что очень-очень любит свою королеву и жить без нее не может. Ну, а вам замечательного отдыха, прекрасного еще целого летнего месяца августа, да и вообще счастливой совместной жизни. Шутка у нас тоже имеется, Сергей ее отправил, звучит она так. Купил кусок вкуснейшего мяса и положил на стол, надеясь на совесть кота. Вышел ненадолго на улицу. Эх, бессовестный мне кот. Шутить будем мы и сделаем это профессионально. Монолог Михаила Жванецкого в финале этого часа чуть раньше. Анекдоты самого лучшего Дэна. Веселый чат вернется через час. Пишите +7 915 03 03 567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста, блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололась, ну честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Ну, самолечение не помогает, решил обратиться к коллегам, ну, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов, терапевта не выдерживает терпения и говорит: ну, молодчик, ну давайте уже, что болит, что, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Ну, знаете, так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Ну, хотя бы так. А, пожалуйста, сегодня среда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и в воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитеря.

0: Говорит, помогите, помогите, уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой. И сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок. Потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил. И не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь, там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь, и не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме, ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 8:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я перестал смотреть телевизор 5 лет назад, когда пульт упал за диван. Оттуда еще никто не возвращался.

сначала выплакиваем все слезы, а потом прибавляем громкость юмор-ФМ и смеемся от души. Потому что смех-терапия еще никому не повредила, а наоборот вылечила очень и очень много болезней. Статистики можете сами посмотреть. Ну а как только улыбка расплывается на вашем лице, срочно фотографируйтесь, загружайте фото на сайт веселорадио.ру, оставляйте там номер телефона и прибавляйте громкость еще больше. И дальше ловить шутки Николая Фоменко, чтобы выиграть 3000 рублей в моменте. Ну а в финале нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» целый новенький автомобиль, что и говорится в названии нашей игры. Все подробности на сайте веселорадио.ру. Ну а здесь в прямом эфире мы с вами будем смеяться. У нас очень много веселого. Рубрика «Шутите, извольте». Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора философов. Дальше Николай Фоменко будет шутить про ЗОЖ. Угарный папа непременно поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Но в ближайшие секунды для вас будут петь и шутить Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Обаятельная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас! Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор-ФМ, шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. А Горький написал на дне еще старуху из Иргиль. А также надо понимать, он написал роман про мать.
2: Так, ну что? Ничего на свете больше нету, Ким Чен Ын испытывал ракету. Давай, следующий.
3: Тем, кто дружит, эти проскочили, остальных тихонько погубили. Ты тыквы взвесьте, пожалуйста, мне.
0: На Юмор ФМ.
2: Секрет для женского круга. Страшна должна быть подруга. Дрожали, чтобы от испуга. Рестораны, музей. На фоне страшной подруги мы все милы и упруги. Доверься страшной подруге. Фитоняш убирай из друзей.
3: У тебя есть страшные подруги?
2: Нет, у меня все девочки красивые. А у тебя?
3: У меня уже нет страшных подруг. 12 лет назад я всех бросил и женился на одной.
2: Самой красивой.
3: Самой красивой.
2: Факт.
3: Да, у нее есть.
2: Страшные подруги?
3: Наверное.
2: Или страшненькие друзья?
3: Нет. Страшненькие только один у нее, я.
1: Дагестанский театр, обстановка по кайфу. Сразу после спектакля в фойе состоится турнир по борьбе.
3: Я ее по-другому видел немножко, ладно.

0: Узлов в доме нет вообще. Во дворе тропа, на тропе толпа. Общая беда, очередь всегда. Ча-ча-ча.
1: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
1: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
3: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В теле взрослого мужчины около 75 километров нервов. Мотать не перемотать.

0: очень скоро, буквально через минут 15, здесь у нас на Юмор-ФМ будут звучать ваши приветы и поздравления. Так что не стесняйтесь, смело отправляйте их нам в наши мессенджеры. Номер телефона един, +7 915 03 03 567. А еще, кроме ваших посланий, теплых добрых слов и шуток, шутки будут наши. Рубрика «Шутить извольте». Там Михаил Полицеймак расскажет про философов. Николай Фоменко будет шутить про ЗОЖ. Но в ближайшие секунды угарный папа с детскими перлами.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
1: Угарный папа.
2: Утром мама собирается на работу. Берет яблоко, контейнер с чем-то, творожок. Сын Тёма 5 лет смотрит на все это и говорит: «Когда ты так собираешься, мне кажется, что ты у нас воруешь». Семену 4 года. Воспитатель спрашивает у него: «Как зовут твою маму?» Он отвечает: «Алена». «А как зовут твоего папу?» «Его зовут папа, а мама зовет его Андрей». Из школьных сочинений Владика. Учитель Федор Евгеньевич был настолько мудрый, что за любую провинность бил указкой по рукам или по спине. Но все-таки убийца Раскольников дал осечку. Он проспал. Он прожил вместе с лошадью 20 лет. Сначала гуси плыли плавно, а потом под ломбаду стали делать движения. Это был их последний лебединый танец.
1: Угарный папа.
2: У маленького Игоря настал тот прекрасный момент, когда выпал первый молочный зуб. Перед сном он захотел непременно положить его под подушку и спрашивает: «Мама, а что зубная фея мне принесет?» Мама отвечает: «Не знаю. Обычно она приносит небольшой подарочек или вкусняшку». Игорь мечтательно: «Ага, шашлыка кусок было бы неплохо». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 03 03 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Я не пью, не курю, не изменяю, готовлю, мою, стираю, убираю. Я не хвастаюсь, я жалуюсь.

0: Время ваших теплых, добрых слов, которые вы отправляете нам в мессенджеры на единый номер +7 915 03 03 567. Начну с простого послания от деда. По крайней мере, так оно подписано. Сереже и Икару классной дороги домой. Принято. Передано. Здравствуйте. Им передайте привет брату Сергею и снохе Марине, которая сейчас у нас в гостях. Написала Наталья. Ну, классного вам совместного времяпрепровождения, болтовни чудесной и шуток побольше. Еще один привет улетает дорогим людям, жене Леночке, дочери Анфисушке и сыну Сашку, а также дочери Алисочке. Желаю хорошей камчатской погоды и классного настроения. Написал папа Саша. Легко, просто и вам, прекрасная семья, в хорошей камчатской погоде, классного выходного. Шутка у нас тоже имеется от Владимира из Коломны. Смех – самое лучшее лекарство, в смысле самое дешевое. Ну и самое приятное, согласитесь. Вот только послушайте, что вас ждет здесь у нас на Юмор-ФМ в финале этого часа. А рубрика «Шутите, звольте», а там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора философов, а еще Николай Фоменко будет шутить про ЗОЖ. Да-да-да, это подборка из 5 шуток, и все они непременно удачные и очень-очень смешные. Ну а ваши шутки, ваши приветы, ваши поздравления ждем в нашем веселом чате. Прозвучат уже через час. Пишите +7 915 03 03 567. Любой мессенджер.
1: Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про...
1: Здоровый образ жизни.
2: Чтобы быстро постройнеть, Николай простыл. И за неделю накашлял себе пресс.
3: В семье Петровых практикуется здоровое питание. Кто поздоровее, тот и ест.
4: Уже полгода как записался на фитнес и никакого прогресса. Завтра туда схожу лично, узнаю, в чем дело. Человек, который следит за своим здоровьем, напивается в ортопедическую стельку.
2: Хотел похудеть за лето на 5 килограмм. Осталось еще 7.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Рад в очередной раз поприветствовать всех вас на Юмор-ФМ. Хотел бы поделиться с вами несколько философским настроением. И с этой целью

0: Шопенгауэр ответил: «Вас нет, но я очень хорошо понимаю вашего мужа». Один молодой драматург попросил знаменитого философа и литератора Вольтера прослушать свою новую пьесу. Прочитав ему свое произведение, он, затаив дыхание, ждал похвалы. «Вот что, молодой человек», — сказал Вольтер после долгой паузы, «такие вещи вы можете писать, когда станете пожилым и знаменитым. А до этого вам надо писать что-нибудь получше». Дело было в Древней Греции. Один слишком словоохотливый человек пристал к Аристотелю с каким-то очень длинным и нудным рассказом. Наконец, закончив рассказ, он спросил философа: «Мудрейший, не утомил ли я тебя?» «Нет», — ответил Аристотель и пояснил: «я тебя вообще не слушал».
1: «Шутить изволите?»
0: Надеюсь, мой рассказ не показался вам слишком длинным, и вы нисколько не утомились. Оставляю вас ненадолго и обязательно вернусь с новыми забавными историями. Ваш Михаил Полицеймак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: столице 9:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Девушка поругалась с парнем в метро на эскалаторе. Хотела развернуться и уйти, но помириться было

Ну, а я здесь на Юмор-ФМ абсолютно не боюсь озвучивать ваши сообщения. Привет, поздравления, признания, а может быть даже ваши веселые истории и шутки. Все это смело отправляйте нам в наши мессенджеры. Номер телефона един, +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Всем классного субботнего летнего настроения. А еще предлагаю смеяться очень-очень громко, потому что нас с вами ждет монолог Михаила Задорнова. Рубрика «Реалити-криминалити», там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Порадует Джейсон Стэтхэм своими знаменитыми цитатами. Ну а в ближайшие секунды любимый всеми биг стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Кирилл Касумов, город Москва.
1: Всем привет, ребят, здрасте, привет, здорово. Я приехал покорять Москву из региона. Есть кто еще из региона переехал, поаплодируйте. Да? Круто, круто. Слушайте, я не знаю, как вы, я прям взял билет в один конец, сел, поехал. В целом это несложно сделать, когда ты из Московской области. Люберцы, Москва, 50 рублей, вот он я, пожалуйста. Я, кстати, в Москве в силу своей деятельности часто гоняю на метро, выгонять на метро, поаплодирует, он на метро гоняет. Гоняйте. Прикольно. Вот скажите мне, родные, а вы попадали в такую ситуацию, когда сидите в вагоне метро, вся ваша лавка занята, ну, укомплектована полностью, и потом на определенной станции выходит абсолютно весь вагон, кроме типа рядом с тобой. Ну, и ты не отсаживаешься чисто из уважения. Потому что ты боишься, что если ты от него отсядешь, он о тебе плохо подумает, так? А он не отсаживает, потому что сидит и думает точно так же. И в итоге весь вагон пустой, как два сидите и жметесь друг к другу. Я недавно прям через себя переступил. Я поворачиваюсь к этому типу и говорю, слушай, если ты от меня отсядешь, я не обижусь. Он поворачивается и говорит, ты что, крысу во мне увидел? Я еще часто бываю на станции метро Тульская. Я не знаю, были вы там или нет, я вам сейчас расскажу один интересный факт. Короче, администрация Московского метрополитена, администрация города Тула, они замутили совместный проект. Они на станции метро Тульская поставили огромный экран, который транслирует телемост из Москвы в Тулу. И вот какую картину теперь наблюдаю там каждый божий день. На той стороне, в Туле, стоит семья и машет. А на этой стороне, в Москве, всем вообще. Ну, а эмоции? Этот экран поставили с целью развития туризма между Москвой и Тулой. Как по мне, единственное, что развивает, это ненависть между москвичами и туликами. Ну, мне кажется, было прикольно, если бы на станции метро Бутырская был телемост в тюрьму. Утро. Ты спускаешься в метро. Там на экране пацаны в хате. Такой, блин, я точно должен стать лучше, как человек сегодня. Я еще зарегистрирован на госуслугах. Вы зарегистрированы? Поаплодируйте, кто зарегистрирован, да? Прикольно. Мне недавно тут пришло уведомление, там было написано, Кирилл, вы не обновляли свой пароль уже более 5 лет. Обновите пароль, чтобы повысить безопасность. Я подумал, если меня за 5 лет никто не взломал, может у меня все нормально с безопасностью? Ну странно менять пароль, который надежно защищает. Я подумал, прикиньте, я поменяю пароль и меня взломают. И мне придет новое уведомление, типа, сорян, Кирилл, тот лучше был. Я в целом не боюсь, что меня взломают на госуслугах, потому что, ну а что они сделают? Напиши мне, привет, мы взломали твои госуслуги. Я скажу, ну круто, пацаны, попробуйте меня так к поликлинике прикрепить, потому что... Я не знаю, как это делать, но вы хакеры. Должно получиться. Я просто еще из тех людей, у меня на все соцсети, на все сайты у меня один пароль. Есть такие, как я, поаплодируйте? Да? Вообще, кошмар. У вас есть какой-то план Б на случай, если вас взломают везде? У меня тоже нет, я не знаю. Но я не понимаю вот этих людей, которые, знаете, типа, как вот если посчитать везде, где я зарегистрирован, я должен помнить где-то паролей 20 разных. Как такое запомнить? Но у меня есть друг, у которого на все сайты, на все соцсети разные пароли. И он меня спросил, как ты их запоминаешь? Он говорит, а зачем их запоминать? Я их себе ВКонтакте в личку скинул. Теперь каждый день молюсь, чтобы его взломали ВКонтакте. И мы обсудили надежность этого метода. У меня на этом все. Спасибо, ребят. Приятного вечера.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучат не так уж и печально.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Аня вышла замуж за механика и родила шестерню. Учительницу геометрии не пустили в рай, потому что она чертила. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или пельмешки? Ты обидишься, ты уйдешь, но так и не узнаешь, что со сметанкой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но...

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стогненко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Тульский бродячий цирк с каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк.

нас чат веселый, значит, будем не только приветы передавать, но еще и шутить. Например, у нас есть вот такая вот веселая шутка от Сергея из Уфы. Когда уже в телефонах уберут опцию звонков? Надоели, как в каменном веке. Честное слово, действительно. Ой, как же хочется, чтобы все, наоборот, звонили, а не писали и ждали ответа по несколько дней. А, привет, есть у нас такой. Прошу передать большой привет своему любимому мужу Витюше. У нас все получится, написала твоя Аня. А мы всей страной в вас будем верить и поддерживать. Держим кулачки, чтобы у вас все действительно сложилось самым лучшим образом. А есть вот такое на послание. Фокин Женя, ты обещал мне помочь с уборкой. Вернись из виртуального мира ко мне. Ваша Стася из Красноармейска. Уважаемый Фокин Женя, мне кажется, стоит прислушаться к просьбе любящей вас женщины и сделать для нее тоже приятное. Еще один привет прилетает из Челябинской области, поселка Полетаева. И улетает он внукам Василию и Толику Валянским. Они самые лучшие. Люблю вас, мальчики. Ваша бабунка Света. Бабунка Света. Ну, как хорошо. Шутка у нас имеется еще одна. Надеюсь, мои внуки застанут времена, когда кассиры будут отменять покупки без посторонней помощи. Прекрасно. Шутить будем мы в финале этого часа. Михаил Задорнов и его легендарный монолог. Чуть раньше рубрика «Реалити-криминалити». Веселый чат вернется через час. Спешить. +7 915 03 03 567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Карасюк никак не могли найти входную дверь. Когда Карасюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина говорит, ты только не волнуйся, знайте, волноваться действительно уже поздно.

Сегодня в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно. Пацаны профессиональные. Говорят, вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали. Говорят, извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает. Он мне сказал, что G-разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен G-разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой G-разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. Да, это как красивая, но умная. Вот. И очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да.

0: закончил свой рассказ, мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе», на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровываю для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда? Все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда нашей бабушке исполнилось 60 лет, она стала ходить пешком по 5 километров в день. Сейчас ей 85, и мы понятия не имеем, где она.

0: друг друга я вам не подскажу, а вот что расскажу наверняка, так это правила нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Вам нужно зайти на сайт веселорадио.ру, загрузить туда свою веселую улыбчивую фотографию, дальше прибавлять громкости, слушать Юмор-ФМ, запоминать шутки Николая Фоменко и отвечать на звонок, как только улыбайзер выберет вас, и мы вам наберем и попросим повторить ту самую заветную шутку. За правильный ответ в моменте отдадим 3000 рублей, пропустим суперфинал, но в суперфинале подарим возможность выиграть тот самый новенький автомобиль. В общем, ваша машина в вашей улыбке. Ну а что дарит улыбки? Конечно же, наш веселый контент. Пожалуйста, анекдоты Игоря Маменко порадуют нас непременно в этом часе. Будет проект «Лига городов», а там самые смешные миниатюры. Фирменная, любимая всеми, не реклама, по традиции ничего не продает, а веселит очень даже хорошо. Но прямо сейчас народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в квартире».
2: Ну и что ты нас позвал, Миш? Что за срочное дело?
3: Ага, позвал и опять бухаешь.
4: Я не просто так бухаю, Валер. У меня проблема серьезная. Я через месяц лечу на Мальдивы, но у меня есть сын. И я не знаю, с кем его оставить на целый месяц.
3: Мих, ну это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается. Вот это как бы проблема, а все остальное решаемо.
2: Так еще действительно возьмите его с собой.
4: Денис, это отдых от него, понимаешь? У нас все стрессовые ситуации из-за ребенка с женой. Нифига ты предлагаешь, это как лежачему больному под ИВЛ вейп дать покурить. Это что такое?
3: Да, ну тут согласен с Мишкой. С детьми отдых — это не отдых. Мы вот так своего в Сочи взяли, он в первый же день тетке Медузой в лицо зарядил. Потом мать по шею в песок закопал, ну, чисто голову, ну, ленивый, я не знаю. И в конце, в последний день, разбежался из пирса башкой прямо в пирс. И вот как за ним следить?
4: А вы сейчас его с кем оставляете?
3: Сейчас в лагерь отправляем, и все на месяц.
4: О, лагерь! Да. Это же выход!
2: Да. Конечно, выход. Ну, только смотри, есть лагерь вот с названием типа «Диамонт», да? В котором по вечерам Хабенский там ставит всякие спектакли с детьми. А есть такие с названием типа «Родничок», да? Где за проигранные веселые старты те детдомовцы могут простынку поджечь, понимаешь? Какой выберешь?
4: Ну, «Диамонт», наверное.
3: Понятно, да. Ну, только он стоит 1300 в месяц.
2: Да.
4: Сколько?
3: Да.
4: Да за такие деньги с моим сыном он 2 недели пальто и слово пацана посидит. А что такое? Не, лагерь не вариант. А что еще есть?
2: Ну, есть такое райское место под названием «В деревне к бабушке».
4: Да. Друг мой хороший, мне, чтобы ребенка к бабушке в деревню отправить, мне нужно сначала бабушку в деревню отправить. У меня никого нет в деревне вообще.
3: А что ты у ребенка у самого не спросишь? Он же взрослый у тебя уже. Чего он сам хочет?
4: Подожди, Валер. А может, ты с ним посидишь?
3: Нет.
4: Валер, всего месяц, пожалуйста.
3: Нет, супер нет сразу. Я знаю этот возраст. Это же просто 10-летний комок сарказма сейчас. У него никаких авторитетов, кроме скибиди-туалета, сейчас нет. Ну реально, я вот так без вас его что-нибудь заставлю сделать, типа уберись в комнате, а он назло мне свои брови сбреет и все. Страшно, я боюсь.
2: Давай я посижу.
4: Сейчас уже я боюсь, Денис. Нет, не надо, пожалуйста, давай только не ты.
3: Слушай, есть еще вариант няня. Вот просто наймите няню.
4: Насчет дворецкого и личного водителя.
3: Прекращай, няня — это сейчас нормально.
2: Да это вообще нормально. Нормально, даже мой он пахан женщине платил, чтобы она со мной сидела.
3: Денис, это алименты называется, это другое вообще.
2: Факт в том, что если не бабки, она давно бы меня кинула. Она мне сама так говорила.
4: Не, пацаны, подождите, няня вообще не вариант. Это вот незнакомая женщина, да, говорит мне, доверяй мне. Я такой, без проблем, на ключи и жизнь моего ребенка единственного.
2: Слушай, ну он же уже взрослый у тебя, пусть один останется здесь.
4: Ну давай прикинем, братан, смотри, ему 10 лет.
2: Ну?
4: Допустим, газ я везде перекрыл. Ножи все спрятал. Участкового предупредил. Перед всеми его друзьями его опозорил, чтобы они там домой не шастали. прочитал целую лекцию про гонорею. Вшил ему торпеду.
3: Ну все, ты уже какую-то жесть произносишь.
5: Привет.
2: О, привет. О,
5: привет.
2: Привет.
5: Миша, ты опять пьешь?
4: Ой, Катя, хватит этой драмы, это просто сидр. У меня вообще-то стресс, я не просто так бухаю, мы в тупике.
5: Ой, все, не переживай, я сама эту стиралку включу, не переживай.
4: Да что за стиралка, Кать? Я не знаю, с кем нам сына на целый месяц оставить.
5: Как с кем? С мамой моей.
3: Поздравляю, Кать.
2: Отличный вариант.
4: Блин, спасибо ей большое.
5: Ну, конечно, она с нами на Мальдивы летит, она будет за ним смотреть.
3: Фу, какой позор.
2: Худший из раскладов.
3: Мы всем мужикам на работе рассказываем.
1: Однажды в России. Лучшее.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
8: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
9: Ты со школьных лет

0: здесь на Юмор ФМ предлагаем вам окунуться не в омут хмельной, а в омут ваших привет, поздравлений, признаний, теплых, добрых слов в наш веселый чат. Пишите сообщение нам в наши мессенджеры +7 915 03 03 567, номер телефона един для всех. Ну а кроме ваших сообщений прозвучат анекдоты Игоря Маменко, проект Лига городов, но в ближайшие секунды наша фирменная не реклама, так что ничего не продает, но веселит.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
3: Что, простите?
2: «Передаст». Надежная служба доставки.
3: А как называется?
2: Да так и называется. «Передаст».
3: А кто передаст?
2: Курьер передаст.
3: А что передаст?
2: Посылку, письмо, любой ценный груз.
3: А простите, кому передаст?
2: А кому надо, тому и передаст.
4: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
3: Простите, а курьер точно передаст?
2: А как же? Передаст, передаст. Куда он денется?
4: Скачайте наше мобильное приложение.

0: Политическая нереклама.
1: Замучили плохие дороги?
2: Опять задержали зарплату?
1: В школе требуют сдать на шторы?
3: Ответ один. Голосуй за Надувалова.
2: Амфибрахий Надувалов починит дороги, выдаст зарплаты, сдаст на шторы.
4: Что-то верится с трудом.
2: И напрасно. Поверь в Надувалова.
3: Номер 13 в твоем бюллетене. Амфибрахий Надувалов. Человек из народа и для народа.
2: Хочешь райцентр превратить в столицу? Ставь за Надувалова птицу.
4: Да уж, Амфибрахий не подведет.
3: Поверь и проголосуй за Россию, за Надувалова.
5: Ваш малыш шалит не по годам?
6: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
5: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
6: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
5: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
6: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
5: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
6: Доступен на всех доступных платформах.
5: И недоступен на недоступных.
6: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.

0: на суточный ролл.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП-юрил. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Решил тут девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, она в дрова.

0: Ваше сообщение, привет и поздравления, послание, пожалуйста. Передаю привет своим любимым Владислав, Ярослав, Данил. Ребята, давайте завтракать. Таисия из Лениногорска, Республики Татарстан, отправила. Приятного вам аппетита. С днем рождения, город Кинель Самарской области. Сегодня городу исполнилось 189 лет, написал Алексей. А мы всей страной поздравим этот город и пожелаем ему процветания. Еще один привет улетает семье Моториных из Тюмени, жене Екатерине, детям Рите и Ире. Едем на дачу отдыхать. Еще у меня есть такой привет, и он отправляется всем, кто на Жигулевской усладе в смене. Ребята, улыбаемся и пашем. Никто, кроме нас, Катерина написала. Но действительно, улыбайтесь шире, тем более улыбнуться есть чему. Здесь у нас на Юмор-ФМ очень много смешного. Но прежде еще один привет, и он отправляется Красноярску, Омску, Новосибирску, Дудинке, Головко, Константин Г. написал. И дописал, не поверите, такая жара в Луганске. Что ж так природа-матушка нас разлюбила? А, мне кажется, наоборот, полюбила. Жарко – это прекрасно, намного лучше, чем когда летом холодно. Ваше сообщение смело отправляйте в любой мессенджер. Номер 1+7 915 03 03 567. А что из смешного? Анекдоты Игоря Маменко. Ну и, конечно же, проект «Лига городов» уже очень и очень скоро.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Кандалаки, мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
1: ДТ.
0: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
3: ДТ.
0: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
4: Что?
3: ДТ, говорю.
4: ДТ.
0: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
1: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
0: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита. Скорее думаем.
3: ДТ, ДТ.
0: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
4: Вашу мать.
0: Думаем.
2: ДТТ, убери Д.
0: Две буквы.
4: Пусть будет ДТ.
0: Верно.
3: Подошло.
0: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
1: ДТСР.
0: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяет на «дт», каким будет первое слово ребенка?
2: Я не расслышала вопрос. «Д-д-д-д-д-д-д».
0: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, Б, Q, Р, С, W, Z провалились?
3: Д, У. Или ДТ.
0: Смешно. ДТ. Верно. Алексей.
4: У меня досрочный ответ. ДТ.
0: Неверно. Подумайте.
4: Я думал, я понял правила игры.
0: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
1: ДТ.
0: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
2: Да и ты.
0: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да и ты»?
3: Да и ты.
0: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
4: Dolce & Gabbana?
0: ДТ, молодец!
4: Я так далеко никогда не проходил.
0: Артем, как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
1: ДТ.
0: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца августа.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наш начальник, сердобольный человек, ежемесячно подает милостыню обездоленным людям. Правда, он называет ее зарплатой. Но суть и дело это не меняет.

0: Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В Шотландии воюют два замка. Ну, воюют серьезно, очень серьезные вооружения. Из одного вылетает ядро, на втором отваливается кусок замка. Из другого замка опять вылетает ядро, у первого отвалится башня. Пробили крышу, воюют серьезно, очень неделю практически. Потом такое затишье небольшое. Из первого замка кричат: «Ребята, почему не стреляем? Не можем, ядро у вас». Женщина приходит к доктору. Доктор говорит: «Раздевайтесь». Он говорит: «Знаете, мне стыдно, я не, при...

0: роботи на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Хватит заставлять родных работать.
9: А мне что, все красить?
10: Нет, только весь дом.
8: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я очень люблю путешествовать. Недавно посетил кухню в столице нашей квартиры, чтобы совершить ежедневное паломничество к холодильнику.

0: Ну, а мы сегодня будем не то чтобы делить, а раздавать 3000 рублей. Ну, как раздавать? Конечно же, вручать победителю игрового эпизода нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Очередная шутка прозвучит уже очень-очень скоро. И если вы еще не понимаете, о чем я говорю, то заходите на сайт веселорадио.ру и нажимайте на кнопку «Просто улыбнись» и «Выиграй автомобиль». Загружайте свою улыбчивую фотографию, следуйте инструкции, прибавляйте громкость и слушайте Юмор ФМ. Ловите шутки Николая Фоменко и все, ждите нашего звонка. В моменте вы, как уже сказала, можете получить 3000 рублей, но а в перспективе целый новенький автомобиль. Все в ваших улыбках. А что дарит улыбки? Конечно же, Юмор ФМ. Но здесь у нас монолог Михаила Жванецкого, анекдот самого лучшего Дэна. Сатья, естественно, с юмором будет отвечать на каверзные вопросы. Но в ближайшие секунды тот самый КВН-команда «Уральские пельмени». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
3: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
4: Слушай, нормально покачались, да?
5: Нормально, да.
4: Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал?
5: Ну я это, отжимался много.
4: Так отжимался это же на трицепс.
5: Ну, в основном на трицепс. Но немного-то и на брови попадает.
4: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
5: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
4: Дюсш это детско-юношеская спортивная школа.
5: Опа-на. А что это было слово, стало 6?
4: Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? Говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
5: И что?
4: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
5: Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого?
4: Про музыкантов в основном.
5: А откуда они?
4: Ну, не местные, факт.
5: А, понятно.
4: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
5: Что делают?
4: Ну, делают 8 подходов по 12 раз, все.
5: Понятно.
4: Короче, ты осел.
5: Чё я не понял?
4: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
5: Да я не обиделся, ты просто объясни, кто это.
4: Ну, осел это такая лошадь. Только маленькая, как осел.
5: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
4: Ну там еще петух и баба.
5: Это я еще нормально со слом попал, да?
4: Ну, а я буду трубадур.
5: Опа-на, там что еще, трубадур был?
4: Не, ну осел-то реально сильнее, ты что? Он знаешь, как он в груди живет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких писикотов играть не будут. Мы в конце концов не лохи, чтобы там писикотов и себя строить, правда?
5: Ну ладно, вы собаку сыграть или кошака какого-то.
4: Писикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Как быстро летит время! Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
2: Прекрасная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор-ФМ, а это значит, стартовал очередной игровой эпизод нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку». И это значит, что очень скоро Улыбайзер остановится и выберет одного единственного человека, участника того самого, кому мы будем звонить и просить шутку повторить. За правильный ответ 3000 рублей дадим, пропустим суперфинал, но в суперфинале подарим повышенную возможность выиграть новенький автомобиль. Если ваша улыбка еще не крутится в нашем улыбайзере, срочно исправляйтесь. Сайт веселорадио.ру. Заходите, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись» и выиграй автомобиль на Юмор-ФМ. Ну а дальше следуйте инструкции. Ну а если ваша фотография радует всю страну, то все, внимание на телефон и на монитор. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп».
0: Автомобиль за улыбку.
2: Владимир из города Ульяновска, города добрых людей. Именно этому человеку мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор-ФМ, готов ли повторить заветную шутку и выиграть свои деньги. Набран номер телефона Владимира, звоним в Ульяновск, там плюс один от Москвы, 12-17. Хочется верить, что человек не спит, слушает Юмор-ФМ на полную громкость, ну и, конечно же, ждет нашего звонка. Мы ждем какое-то количество времени, 30 секунд после гудков, ну а если гудки у нас не случатся, значит, что-то с телефоном Владимира, ну, где-то упущеньице явно. В любом случае, фотография Владимира останется в нашем улыбайзере. В любом случае, у него будет шанс, что мы наберем ему еще раз, а может быть и не раз, но как только улыбайзер выбирает участника, мы, конечно же, не замедляясь, звоним этому счастливому человеку. Возможно, в следующий раз...
3: Написать еще сообщение от вас.
2: Ах,
3: говорите.
2: Ну, нет так нет. Ну, что, в любом случае... Как и говорила, фотография Владимира остается в нашем улыбчивом желтом механизме. Если ваши фотографии там есть, то будьте внимательны и будьте готовы. Сегодня выбор точно будет, как минимум один. И, может быть, он пойдет на вашу улыбку. И тогда мы вам позвоним, мы вас будем мучить вопросом, какая шутка звучала только что. Правильно ответите, заберете в моменте 3000 рублей, пройдете в суперфинал, но в суперфинале подарите, получите возможность выиграть новенький автомобиль. Да, вам желаю удачи, а сама запускаю наш улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте веселорадио.ру и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку!

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Ольга, мастер ногтевого сервиса из Переславля-Залесского, спрашивает.
1: Помогите справиться с зависимостью в отношениях. Мы оба после разводов несколько месяцев встречаемся. Для меня, как для женщины, очень важно понимание вообще, кто я в его жизни, любовница.
0: Сатья отвечает.
2: Ты с ним спишь?
1: Да.
2: Ты любовница. Как что значит просто женщина? Вот я помог тебе разобраться со статусом дальше. Ты не просто женщина.
3: Вон просто женщина.
2: Если я с ней не сплю, это просто женщина. Если я с ней сплю, это моя любовница. Если она замужем за мной, это моя жена. Если ее родила моя жена, это моя дочь. Если эта женщина меня родила, это моя мать. Если она сидит в моем подъезде, это консьерж.
1: Это я понимаю. Понимаешь? Сейчас, на данный момент, мне кажется, что он до сих пор не отпустил прошлые отношения, а я, ну, вроде бы как удобно.
2: А ты вроде как удобно или ты удобно?
1: Скорее удобно.
2: То есть мы ей на этот вопрос ответили. Да. Ты удобная женщина, которая любовница, очень удобная любовница.
1: Я уже даже поняла, что вы скажете дальше.
3: Так что там у тебя еще? Когда он меня замуж позовет?
1: Нет.
3: Не позовет?
1: Нет.
3: А что ты хочешь? От него и от меня.
2: Вопрос в другом. Мне нравится с этим мужиком, но он мне не подходит. Но мне нравится, но не подходит. И было бы здорово, если бы ты сначала узнала, он подходит тебе или нет, а потом бы стала удобной любовницей. Но ты подумала, я стану любовницей, удобной, возможно. И в итоге алхимия. Ну, у всех так. Ну, я уверен, что, вступая с тобой в интимные отношения, каждый раз он из этого животного превращается в настоящего человека, который тебе подходит. Он скоро осознает, что это ты провела свет в его будку.
1: Спасибо.
2: Садись, солнышко.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Супер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпром.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход, заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АУТ-банк 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разносит.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа была настолько холодной женщиной, что у комара, пившего ее кровь, заболело горло.

0: шутки, привет и поздравления вы отправляете нам в наши мессенджеры на единый номер +7 915 03 03 567. Добрый день, большой привет для моих любимых детей Георгия, Артема и Валерии, а также для мужа Арсена. Всем хороших выходных. Заранее спасибо, заранее пожалуйста. Вам тоже классных выходных, суббот, воскресенье, солнечных, ярких и, естественно, совместных. Привет, Юмор ФМ, передай моему мужу Сергею, что я его очень сильно люблю. И поздравляю его с покупкой нового автомобиля, чтобы табун лошадей под капотом служил на 1000% и радовал настолько же. Написала Татьяна. Не дождались вы победы в нашей суперигре. Ну, ничего-ничего. Делитесь своими улыбками на сайте веселорадио.ру. Может быть, вторую машину выиграете. Всем слушателям Юмор ФМ привет из солнечной Анапы. От Галии, напарнику Эрику привет и сил на работе. Готовим обед с любовью. Приятного аппетита тем, кто будет есть приготовленное вами. Еще один привет улетает всем друзьям, которые отправились на озеро Студенец от Кристины. И привет Саламатову Павлу. Я его очень люблю. Мы в свадебном путешествии объехали пол России за полтора месяца. Ну и прекрасно. Теперь давайте к юмору переходить. Мы для вас приготовили очень много смешного. Например, монолог Михаила Жванецкого. Анекдоты самого лучшего Дэна. Ну а веселый чат вернется через час. Не стесняйтесь, пишите. Наши мессенджеры номер един. +7 915 03 03 567.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Намек – дело тонкое, а тонкий намек, как говорится, тем более. Диалог в церкви. Святой Отец, я в печали. Моей душе нет покоя. Прошу, помогите. Вчера у вас на исповеди была моя жена. Скажите, она мне изменяет? Священник закрывает глаза и торжественно произносит. Это невозможно. Тайна исповеди священна. Ступай, олень мой, и будь повнимательней. Люстру не зацепи. Каждый руководитель просто обязан заботиться об улучшении условий труда. И вот тому прямое подтверждение. Собрание на заводе. Директор объявляет. Товарищи рабочие, с завтрашнего дня мы вводим новые технологии. Весь коллектив. Ура! Теперь вы будете попадать на завод не по пропуску, а по отпечатку пальца. Все хором. Да! И тут один мужик руку поднимает и говорит. Моя фамилия Петров. Слушайте, а может лучше все-таки сначала модернизируем станки? Директор возмущен. Это еще зачем? Ну да просто с теми станками, что есть. Через пару недель мы, фрезеровщики, вообще на работу не попадаем. Ох уж эти блондинки. Хотя и брюнетки тоже могут. ДТП. Гаишник спрашивает блондинку за рулем. Ну и как все произошло? Блондинка. Еду, вдруг дерево посредине дороги. Я влево, оно влево. Понимаете, я вправо, оно вправо. Милиционер в бешенстве. Здесь же в радиусе 10 километров нет ни одного дерева. А это что тогда? Удивленно спрашивает та. Девушка, ну это освежитель воздуха, елочка.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 27 градусов, вечером плюс 25, ночью до плюс 18.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 20 86. 58 20 86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Мир детей состоит в основном из уменьшительно-ласкательных форм слов. Водичка, мамуля, кошечка и так далее.
2: Считаю, что такой подход нужно оставить и во взрослой жизни. Работушка, алиментики, кредитик, налоговая проверочка. И нам всем будет не так тревожненько.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебе разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Сплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем цепочкой? Греметь. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу. В холодильничек твой в

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Город засыпает. Просыпается кот. Тык-тык-тык-тык по полу, по стенам, по лицу. Город не высыпается.

0: Но мне кажется, вы тоже в курсе, что здесь у нас на Юмор ФМ вы можете радовать друг друга приветами, поздравлениями, теплыми добрыми словами и, конечно же, любимыми шутками. Все это смело отправляйте нам в наши мессенджеры номер 1+7 915 03 03 567. Когда прозвучит? Да в середине часа. Я, Яся Богачева, с огромным удовольствием зачитаю ваше послание. А еще в этом часть включу вам рубрику «Ильф, Петров и Брунов». Там Сергей Брунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Будет Николай Фоменко шутить про алкоголь. Угарный папа непременно поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Ну а в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Акмаль, твоя песня.
3: Исчез былой энтузиазм, и нет огня в постели. Никто из нас не виноват, мы просто растолстели. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобой, сломали мы кровать. Любимая, любимая.
4: Давай просто спать.
0: Надюш, так, давай твою песню.
1: Что моя, да? Снова замерло все до рассвета. Рестораны, спортбары, кино. Только бродит на улице Света. Не ломалась, спала бы давно.
2: На Юмор ФМ.
0: Беседы в сонных кроватках, танцы на детских горшках. И как ручеек струится песочек из формочки в нежных руках. Обед 2 часа покоя, держи распорядок в уме. В этом есть что-то такое, что нас подготовит к тюрьме. Все это детский сад, все это детский сад, все это детский сад.
1: Ну давай, Акмальтик, ты.
3: Ким Кардашьян. Невозможно не смотреть назад.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Надя, твоя песня.
1: Она напьется, она заплачет. Ведь под Аллегрову нельзя иначе.
0: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
5: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Первоклассный комплект в Office Market. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. Office Market. Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Семеро одного не ждут, сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

0: если вы захотите порадовать друг друга приветами, поздравлениями, так, чтобы вся страна услышала, ну и адресат, конечно, пишите нам в наши мессенджеры. Номер един, +7 915 03 03 567. А еще прибавляйте громкость. Кроме веселого чата, нас с вами будет радовать Сергей Бурунов. Он прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Николай Фоменко в этом часе будет шутить про алкоголь, а угарный папа в ближайшие секунды поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
1: «Угарный папа».
2: Сын Паша час сидел в ванне и равномерно размазывал по стене новый кусок мыла. Хватило наполовину ванны. Когда родители спросили, ты зачем это сделал, он спокойно ответил: а вы не могли бы спросить, как я это сделал? Дедушка читает 4-летнему Никите сказку на ночь. И тут ежик взяли с котом удилище и направились к озеру. Никита на всю квартиру: дедушка, а что такое с котом удилище? Из школьных сочинений Вероники. Есенин выражал свою любовь к родине словами: «Люблю грозу в начале мая». До большинства населения культура доходит туго. И поэтому культурой пользуются в основном интеллигентные люди. Пример первенства в семье. Отец всегда ест первый из общего горшка.
1: Угарный папа.
2: Вероника, 4 года. Подходит к бабушке: бабушка, дай мне конфетку. Подожди, я у мамы спрошу. Вероника с тяжелым вздохом: не спрашивай, мама не разрешит. Сын Матвей, 5 лет, спрашивает папу: папа, меня мама родила? Папа отвечает: да. А Сашу мама родила? Папа: да. И Кристину мама родила? Папа снова: да. А тебя тоже мама родила? Папа в ответ: нет, меня моя мама родила. Матвей подумал и спрашивает: а почему ты тогда с нами живешь? Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
1: Гар

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо не то, что на 30-летие бабушка дарит тебе 1000 рублей. Хуже другое. То, что ты на них реально рассчитываешь.

0: хочется верить, что если вы и плачете, то только от счастья. Но в любом случае поднять настроение и порадовать друг друга вы можете, написав сообщение в наш веселый чат. +7 915 03 03 567. Привет из Полетаева. Передайте, пожалуйста, привет моей сестре Устиновой Галине. Сейчас везем ее домой, в Вишневую горку. А она загрустила. Я думаю, вы Юмор ФМ поднимете ей настроение. Также привет моему мужу Александру. Я его очень люблю, написала Светлана. Не грустите, Галина, улыбайтесь шире. Мы скоро начнем вас веселить. Еще один привет улетает семье Маркеловых, а именно Николаю, Татьяне и Анастасии из Чувашии. Желаем хорошего дня и замечательного настроения, написал Никита из села Ухманы. Еще один привет Владу, Саше, Кристине, Ане, Руслану, Сереже, Ире, Диме, Маше, Насте, Вере, Игорю и Мише, которые выбрались в поход с палатками, преодолев все препятствия и сейчас отдыхают дружной компанией. Вам классного отдыха, вы большие молодцы, потому что отдыхать на природе, да еще и с палатками, какая красота. А шутка у нас тоже имеется, ее нам отправил Валентин. Звучит она так: женщина мечтает, что появится рядом чуткая и любящая душа, но мужчина обычно приходит весь. Эх, а я-то надеялась. Но еще больше ваших шуток, приветов и поздравлений в следующем веселом чате Кирилл Горин будет озвучивать с удовольствием. Ну а в этом части мы с вами будем смеяться. Рубрика «Ильф Петров и Бурунов» порадует нас. И шутки Николая Фоменко про алкоголь. Выходные шутки.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Я не люблю алкоголь, но люди ведь делали, старались. Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одно и принесет. Иван пил 3 дня и 3 ночи и наконец-то заметил, что Василиса прекрасная. Воспитательница детского сада после 3-й рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться.
3: Заплетая дочке косичку, отец не удержался и оторвал кусочек к пиву.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Люблю пересматривать видео со свадьбы, но только задом наперед. Там я снимаю кольцо с жены, сажусь в машину и уезжаю.

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. «Есть-то, но есть», — сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой. «Но как этот стул достать? Купить?»
3: «Ну как же», — ответил Остап. «Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?
2: Его нужно ночью выкрасть. Ей-богу, выкрасть!
3: Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный НССР с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство — грабить бедную вдову».
2: Ипполит Матвеевич опомнился. «Хочется ведь скорее», — сказал он умоляюще.
3: «Скоро только кошки родятся», — наставительно заметил Остап. «Я женюсь на ней».
2: «На ком?»
3: «На мадам Грицацуевой».
2: «Зачем же?»
3: «Чтоб спокойно, без шума, покопаться в стуле».
2: «Но ведь вы себя связываете на всю жизнь. Это большая жертва».
3: «Жизнь», — сказал Остап, — «жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто как ящик. Надо только уметь его открыть». Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмачки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать кожу, с нежной страстью приговаривая: «Мои маленькие друзья».
2: «Где вы были?» —
3: спросил Ипполит Матвеевич с просонья. «У вдовы», — глухо ответил Остап.
2: «Ну, и вы женитесь на ней?»
3: Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек. Знойная женщина, мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии и на местах еще встречаются».
2: «Как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву?»
3: «Ну, чего вы беспокоитесь-то? Заседание продолжается».
2: «А жена?»
3: «Жена? Бриллиантовая вдовушка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная слеза и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка,

0: есть еще полный привод и просторный семиместный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.dfsn.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: 13:00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В некоторых странах разрешено иметь 3 жены, а у нас только 1 выдают, и ту под роспись.

Музыка — это всегда хорошо, но еще лучше — это смех и ваши улыбки. Выходные в самом разгаре, и мы по-прежнему продолжаем дарить вам заряд позитива через призму избранного юмора. И все это также здесь, на просторах самого веселого радио страны. Плюс через полчаса традиционно и с искренней радостью озвучу ваши шутки, приветы, поздравления и любые другие послания в нашем веселом чате. Номер для сообщений прежний. Напоминаю, плюс 7-915-0303-567. Принимаем мы их, кстати, в любых мессенджерах. Пишите и не забывайте подписываться. Озвучу все для вас уже я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте. Ну и самое главное, предлагаю улыбаться и дальше. В этом часе, в финале, легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол. Ой, штанга», а также насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Короче, я русский. Но вы знаете, когда я говорю эту фразу, я, ну как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые встречают во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь пришел пошутить, говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». И женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьев поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопьте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел в национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос: а кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦИАН. Я так и написал: «Сдается однокомнатная квартира только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор.ФМ. 18+.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Екатерина обычно не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед, никогда не ссорься с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания. Хорошо иногда полежать голым на полу. Особенно на противоположном. Не зная правил и падежов, не говорите глупостей. Все в жизни зависит от нас самих. Осталось узнать, кто такие нас самихи и где они живут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
7: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: Квартиру сниму на суточный рост.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже пустой холодильник гарантированно набирает 10-12 просмотров в день.

0: Номер этого чата плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер, и самое главное, не забывайте подписываться. Николай Федин передает привет своему коллеге Алексею. Пишет: Леха, держись, до вечера немного осталось. Артур из Самары передает привет своей любимой жене Алене и дочке Виктории. Желает всей стране классного настроения и отличного дня. На связи здесь Санкт-Петербург. Иван направляет привет своим друзьям и всем, кто отдыхает с ними на даче. Диме, Никите, Саше, Насте, Максиму и Матвею желает вам продуктивного отдыха и просит вас не грустить. Как же можно грустить, когда и погода, и на природе еще, наверное, и шашлык готовите. Поделитесь с нами. А вот Степан прислал нам шутку. Моя жена приказала, чтобы я объяснил вам, что я никакой не подкаблучник. Ирина из Домодедово передает привет своему мужу Денису, сыновьям Марку и Илье, и говорит вам, что вы у нее самые лучшие. Виктор из Москвы направляет лучи позитива своей жене Марине и дочке Юлии, а также сыновьям Сергею и Диме. И еще одна шутка у нас имеется, прислал нам ее Аркадий прямиком из Тольятти. Как жить в мире, где ручка и ручка – это разные ручки. И смешно, в финале этого часа услышим легендарного Михаила Задорнова навсегда. И совсем скоро вашему вниманию ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга». А озвучит их нам Роман Юнусов. Еще раз напомню, все ваши приветы, поздравления, признание в любви. Вот просто хочется признаться в любви, делайте это по нашему простому номеру. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
2: Гол! Штанга!
1: Знаете, вот весной даже футболисты думают о своих подругах. Поэтому и выстроили стеночку с дырочкой. Извиняюсь за шаловливо озвученный каламбур. Ну, не знаю. Сборная США на скамейке запасных уж каким-то прям, простите, рукоделием занимается. Никто не ожидал от белорусов такой прыти в матче со шведами. И я, ваш комментатор, тоже отношусь к этим «никто». Да, у Левицкого были проблемы с локтевым суставом, поэтому он играет сегодня в наколеннике. И что мы видим? Три минуты судья добавил. Спрашивается, зачем? А физические данные у этого игрока довольно хорошие. Рост 183 сантиметра, вес 71 сантиметр. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем.
10: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: Мясной гурман.
15: В люксе?
16: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
15: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: На работе меня называют 007. Ноль мотивации, ноль желания работать, 7 перекуров в час.

0: мой. Вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали, приехала гламурная киса, гламурло такое на мастерскую, говорит, накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А тебе говорят, воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть, говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Тебе говорят, конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубникой. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. И кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжались в стенку. И говорит, мы! Он, поворот наш! Он говорит, пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа. Говорит, ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит, теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать. Подогрейте гвозди. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит. Теща взяла сковородку и стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит, все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит, вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой, а это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран, кран сорвало. Нормально, голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. Первый раз в жизни залил соседей сверху.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Москве 2 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Все-таки делать из пасеки контактный зоопарк было не лучшей идеей.
3: Ты тихо уснешь.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Да, это юмор на заказ для вас, для всех, для нас и для вас. И все 60 минут мы будем общаться еще больше и еще активнее. Если у вас вдруг есть что сказать своим родным и близким, друзьям, например, и не только, и вот хочется сделать это в эфире на всю страну, то сделайте это с помощью нашего простого номера. Озвучу все для вас я, Кирилл Горин. Меня зовут, здравствуйте. Ну а начну с номера для ваших посланий. +7 915 0303 567. Пишите в любые мессенджеры. И не забывайте подписываться. А также помните, что в этом часе вы можете заказать свою любимую смешную рубрику. Юмор на заказ у нас все-таки, напоминаю. И первая партия сообщений. Огромный привет мужу Алексееву Алексею, дочке Яночке и зятю внучке Алисе. Мы едем в Суздаль на день огурца. Слушаем, как всегда, Юмор ФМ. Отличная музыка, хорошая погода и все просто супер. Написала ваша супруга Ирина из Москвы. Класс! Екатерина поздравляет Ванина Николая с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 35 лет. Передает привет Ёлочкину Антону. 29 июля у него был день рождения. Ему тоже исполнилось 35. Ну класс! Всего наилучшего вам, счастья, здоровья и успехов. Филиппова Екатерина здесь подписывается. Ну а вот Егор из Перми очень и очень краток. Люблю свою жену Викторию, написал. И просит включить «Однажды в России». Ну а мы вот возьмем и так поступим. Для вас и на всю страну прямо сейчас «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: И вот с этого самого дня я для себя принял твердое решение. Все, больше не пью. Больше ни капли. Потому что задора былого уже нету. Да и мне уже, извините, не 20 лет, да, здоровье не то. Просто сидишь грустный и пьяный, смотришь фотографии, как ты был веселый и пьяный. Зато теперь, через 2 дня, как я не пью, я постоянно чувствую, знаете, ну как вам объяснить, такую легкость. Mm. Такая легкость у меня.
3: Круто, круто, Миш. Только мы тебя не спрашивали.
2: Голова ясная, мысли не путанные. Да, и да. Постоянное ощущение вот этой, как вам объяснить?
4: Легкости, Миш,
2: да, легкости. Да, легкости, да.
5: А, день добрый, меня зовут Валентин. Я ваш официант, что будете?
4: А, мы еще не выбрали. А, да, ну, сейчас, секундочку. Да.
5: Так, а есть у вас какой-то пиварик, что прям свежий? Вот только кегу открыли. А,
6: да, конечно, конечно.
2: А, пацаны, вы что, вы выпивать собрались, что ли?
5: Ну да.
4: Оу, а что, новый Миша не может быть рядом с алкоголем? Или есть вероятность, если новый Миша окажется рядом с алкоголем, то может появиться старый Миша?
2: Нормально? Да не, парни, это не проблема. Для меня это не проблема.
4: Ну, мы можем, да?
2: Да, конечно, да, если хотите, берите. Просто я себя уже пересобрал. Ага. Знаешь, я внутри себя поломал и заново слепил. И теперь у меня, знаете, постоянное ощущение какое-то, ну, как вам объяснить?
5: Легкости, наверное.
2: Да, да, да.
5: Давай. А давайте 0,5 темненько.
4: Угу.
5: Ага, и пивной сет, вот этот номер 6, о! Который с греночкой.
6: Ну, ага. Прекрасный выбор,
4: ага.
6: Да.
4: Ага. Так ты походил, значит, да? Так, а как мы походим? А мы с козырей походим, родная. Ну, а есть у вас водочка в морозилочке? Есть такая?
5: Да, есть. Специально 12 часов для вас мерзла.
4: Эй, тащи сюда ее. Только не говори этой лялечке про меня, а то она меня боится. Мама, что я заказал? А что я заказал? Ай, мама.
2: Тебя в шоке, конечно, Денис.
4: Что такое?
2: Да ничего, ты сидишь, радуешься, что тебе скоро водку принесут. Денис, тебе не счастье принесут, не благополучие, не, я не знаю, там, как вам объяснить, какую-то легкость, понимаешь? Тебе водку принесут, это отрава, а ты радуешься сидишь.
4: А, все нормально, Миш?
2: Да ну, нет, это не агрессия, вы не подумайте. Нормально. Нет, да конечно, нет. Если хотите, я... Просто я за себя радуюсь, что я больше не такой обрыганец, как вы двое.
5: Нормально. Итак, господа, прошу.
7: Ой-ой-ой-ой, целую ваши руки. Как быстро, а?
4: Целую тебя везде, братан, где захочешь.
2: Вы, конечно, биомусор конченый, пацаны.
4: Почему?
2: Ну, вот вам лишь бы что-то в жерло в свое залить, и все. Не, жизнь, конечно, ваша, вам решать, но я просто вам пытаюсь донести, что можно от других вещей кайфовать. От хорошей книги, от природы, от общения с людьми. И вот тогда у вас появится, ну, как вам это объяснить, легкость, понимаете? А вы просто, ну, травите себя и...
7: Ну, похоже на тост.
4: Да,
7: да?
4: Давай.
2: Тост вообще не похоже на... Вообще нет.
0: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Бороденко на Юмор ФМ.
1: Свидание. Это буквально собеседование на секс, где все скрывают предыдущий опыт работы, а некоторые даже не уволились.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И вторая партия сообщений. Ольга передает привет своему любимому мужу Василию. Говорит вам, что очень сильно вас любит. Написала вот так. Солнышко мое, не нервничай. У тебя все получится, ваша малышка. Это дословно. Вот так и передаем. Аркадий передает привет своей любимой жене Алене и дочке Александре. И говорит вам, что сильно-сильно вас любит. Ирина из Самары направляет пламенный поцелуй своему мужу Сергею и дочке Виктории. И желает вам отличного дня, классного настроения. И в том числе всей стране тоже этого желает. Кстати, праздники продолжаются, и вот какие. Рассказываю. Сегодня, 1 июля, отмечается День тульского пряника. День смешного анекдота, День бумажных салфеток, ну так, на заметку. День горчицы, День тыла вооруженных сил Российской Федерации. День работника технической поддержки. Если вдруг позвонят и попросят поставить оценку, то сегодня это можно сделать, потому что сегодня праздник. Международная неделя клоуна в том числе и многие другие праздники.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
3: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
4: Да, мой трудолюбивый хозяин.
3: Мне копать или не копать?
4: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать, по настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
2: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
5: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
2: А не хочет и не колет.
5: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
6: Не хотим, не работаем. Не
7: реклама. Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
8: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
5: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник ПРО».
9: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
5: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник ПРО».
9: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
8: А примерно через 15 минут у нас караоке.
5: Система раннего оповещения соседей «Оральник ПРО». Не говорите, что вас не предупреждали.
9: «Оральник ПРО». А вы все еще стучите по батарее.
10: Срочно надо ехать в командировку на неделю. Что делать с мужем, ума не приложу. Как он тут без меня? Подруга, посоветуй.
11: Да нет проблем. Сдай его на передержку в Домосеково.
10: Домосеково?
12: Да, Домосеково. Центр передержки для мужей среднего и солидного возраста. Расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Уютные номера, домашняя кухня, свежий воздух, уникальные программы оздоровления и деалкоголизации организма. Домосеково.
13: Шашки, нарды, гараж.
14: Новинка сезона, кружок авиамоделизма.
10: И никаких баб?
12: Ну, разумеется, Домосеково и никаких баб. Командировка, отпуск, девичник.
10: Нет проблем, сдайте мужа в Домосеково.
12: Центр передержки мужей Домосеково.
15: На страже семьи и брака с 2007 года.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины – странные создания. Одинаковые платья их бесят, а одинаковые губы – нет.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И мы продолжаем. Пламенный привет от Виктора из Твери своей жене Алене, сыну Марку. Пишет, что вы самые лучшие, и говорит, что они едут отдыхать на озеро. Ну класс! На связи Брянск. Артем передает привет своей жене Ангелине, лучшим друзьям Толе, Саше и Ивану. И желает вам всегда любить друг друга и уважать. София желает всем здоровья. Привет говорит всем, кто устал. И говорит вам, чтобы у вас был классный день. Хорошего вам летнего настроения. Алексей, его сообщение. Привет, Юмор ФМ. Привет, моей любимой супруги Маргарите. Она сейчас занимается закрутками. Я всей душой и любовью поддерживаю ее. Ну, правильно, по-настоящему. Вот это по-мужски. Напоминаю, ваше сообщение прозвучит здесь. Передавайте приветы своим родным. В прямом эфире Юмор ФМ. И делать это по единому номеру. Номер по-прежнему вот такой. +7 915 0303 567. Принимаем послание в любом мессенджере. Главное, не забывайте подписываться. Еще один привет у нас от Евгения, своей жене Яне. Он направляется и прямо сейчас для вас шутки песни плюс.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Артемьевна.

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Габурский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
3: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Шутки, песни, плюс. Сейчас следующая очередь.
0: Следующая твоя.
1: Моя?
0: Да.
1: Много времени вашего не займу, потому что твой малыш растет не по годам, и уже этапом в Магадан.
0: Как быстро. Сейчас почему-то я.
1: Да.
0: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась из тех самых далеких и славных времен. Кочевала со мной из айфона в айфон. Это фотка, подруга твоя и моя. И теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталий, ваша очередь.

0: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу. Я и в элечку не лезу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
1: Хорошо это.
0: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
2: Может, тебе надо переехать из Комарова?
0: Да, получается, что так. Шутки, песни,
3: плюс! Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно, но потом вкусно. Шутки,
4: песни, плюс! На Юмор ФМ.
5: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
6: Возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
5: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

короткая танцевальная пауза, и мы продолжаем. Гузель, ее сообщение. Мы из Дмитрова-Града. Хочу передать привет маме, отчиму Олегу, брату Руслану, детям Артуру, Эмилю, Артему. Трудимся в огороде все. Погода прекрасная. Слушаем радио Юмор-ФМ. Настроение отличное. Ольга передает привет мужу Александру Шутову из Ижевска. С вторым праздником. День работников тыла и технического работника. Люблю тебя, твоя Олюшка. Написала и поздравляет вас вот с этими двумя прекрасными праздниками. Олег и Юлия и Валерия желают хорошего настроения всем слушателям Юмор-ФМ. И вам в том числе взаимно. Оксана передает привет своей сестре Карине и дочке Стеше. Желает вам отличного дня. А вот Егор просит включить для него и на всю страну, а также для своей самой любимой жены, которую зовут Алена, Лигу городов. Прямо сейчас все для вас.

0: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
1: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День Благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно! А мы будем процветать! В России вырастет демография! За первого ребенка будут давать второго! Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех! Потому что наши соперники будут играть голодными! Поэтому не надо шутить со мной! Тут другие ребята! Это Россия! Россия! Германия! Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
2: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
4: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
5: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
4: Аргументировано.
6: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
4: Тоже аргументировано.
6: А еще у него асцендент в Козероге.
5: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
4: Плюс 10 лет к сроку.
6: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
4: Минус 10 лет.
6: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна, Секстиль, Нептун и Солнце в Водолее.
4: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
5: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
4: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
5: С ума сошли совсем.
4: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
5: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 19 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
4: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
2: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muztv.ru. Категория 18+.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Это финальная тройка сообщений к этому часу. Александр передает привет сыну Артему. Говорит вам, чтобы вы бросали телефон и прыгали в бассейн. Артем, убирайте телефон и наслаждайтесь летом. Да-да-да, уже август, напоминаю. Егор передает привет всему Нижневартовску. Кира и ее послание. Привет, ЮморФМ. Говорит семья Шматько, мы сейчас в дороге. Все хорошо, написала. Детям нашим и всем родным передаем огромный привет. Скучаем и уже едем. Скоро будем, любим вас. Спасибо за компанию. Всем удачи на дорогах. Дорогие друзья, вернемся к вашим сообщениям, а также шуткам, приветам, поздравлениям и любым другим посланиям уже в середине следующего часа в нашем веселом чате. Номер по-прежнему самый простой и самый неизменный. Плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаем в любом мессенджере. Главное, когда пишете, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а из смешного под занавес часа предлагаю насладиться тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: ЮморФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Мужчина приезжает в Париж, сидит вечером один за столом, никого не знает, кушает. Вдруг смотрит, довольно симпатичная блондинка сидит за соседним столиком и так посматривает на него, глазками стреляет. Он ей по-французски дупель, поэтому он предлагает жестом: присаживайтесь. Она села, он не знает, как ей предложить выпить, рисует бутылку. Она поняла, в чем дело. Она говорит: уви, согласна. Принесли вино, они выпили. Он ей рисует курицу, закусить. Она говорит, пишет: уви, говорит, уви. Он довольный такой. Она раскраснелась, опенела чуть-чуть, так застеснялась и рисует на бумажке ему кровать. А у него мысль, откуда она узнала, что я директор мебельной фабрики.
3: Это два еврея встречают, он говорит: Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну и что? Прислали обратно, написали, что они не так одиноки.
4: Новый мэр не только пообещал прихожанам новый храм, но и сняв рубашку, показал, как он будет выглядеть.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ.

0: шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 15.00 в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Вчера отец предложил мне съездить в музей советских вещей и быта, но я отказался, так как на дачу больше не хочу.

Ну, не рекомендуем игнорировать, улыбаться. И помним, что ваша улыбка может помочь вам выиграть автомобиль в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». Игра продолжается каждый день. Мы раскручиваем наш фирменный улыбайзер для того, чтобы позвонить именно вам. Для участия в игре «Автомобиль за улыбку» нужно только одно – фото вашей улыбки. Все. Загружайте такое фото на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко. Далее ждите нашего звонка.

0: И когда мы вам позвоним, вы просто повторите шутку, получите 3000 рублей и отправитесь в суперфинал, который состоится уже в конце этого года. Все просто и самое главное, бесплатно. Ну и, кстати, из бесплатного уже через полчаса озвучу все ваши приветы, шутки, поздравления. Здесь же и признание, и любые другие послания могут прозвучать, и все это будет в нашем веселом чате. Куда же писать? А писать можно вот сюда. Плюс 7-915-0303-567. Любые мессенджеры можно использовать, ну и самое главное, не забывайте подписываться. В студии Кирилл Горин, всем привет! И теперь немного о юморе. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Немного ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший ДН. Петь не будет, а будет шутить с помощью тройки анекдотов. Еще обязательно услышим ответ от Сатьи на вопрос, может ли юмор укрепить отношения или наоборот их разрушить. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль, за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша сами.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда Прима, город Курск, и команда Сок, город Самара.
3: Товарищ редактор, вызывали.
4: Поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
3: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
4: Я вас внимательно слушаю.
3: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
4: Так, стоп. И как называется эта поэма?
3: Дядя Степа алкоголик.
4: Кто?
3: Дядя Степа.
4: Продолжайте.
3: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей. Милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
4: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
3: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
4: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
3: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что навеселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
4: Это все?
3: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
4: А!
3: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
4: тетя? Пошел вон отсюда!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В такую погоду птичкам необходима наша помощь. Поэтому я сегодня оставила в кормушке во дворе 2 евро.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
1: Добрый день, Юмор ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчина, мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина, женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить? Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Также легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? То есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны, вроде несерьезным, а с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот, ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска, он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару из ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.

0: Реклама.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа».

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Аист потерял ребенка над капустным полем. Вдвойне обидно. Мало того, что потерял, так еще и у конкурентов.

0: веселый чат.
1: Тот самый чат, то самое место и время, где мы озвучиваем ваши приветы, поздравления и, самое главное, шутим вашими шутками на всю страну. Номер для посланий плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Наталья пишет: «Передаю привет своему любимому Юрочке. Ты самый у меня крутой, Юрий, теперь вы это знаете». Волжский на связи. Арина передает привет семье Пономаревых, Сергею, Валерии, Милене, бабушке Татьяне. «Копаем картошку, приятная ломота в теле, скоро шашлык и банька. Всех люблю. Ну, класс! Передаю привет моей любимой жене Оксане. Хватит лежать на диване, пойдем плавать в бассейн». Николай вам написал такое послание. Оксана, за что? Зачем? Почему? Если есть возможность прямо сейчас, лучше купайтесь, отдыхайте. А вот Сергей прислал нам шутку. Это ваше первое родительское собрание. И мне хотелось бы начать его с 3000 рублей. Александра передает привет Самару, кумовьям Алене и Вове, особенно маме Оле. Спасибо за такую яркую субботу, пишет она. Ваша матрешка, спасибо вам большое. Сообщение от Михаила из Тулы. Всем хорошего дня. Мы с бабулей сейчас на даче готовим шашлык. Ну класс, приятного аппетита. И еще одна шутка от Ирины из Братска. Завтра пойду выбирать себе шубу. Подарю мужу на Новый год кредит. Отличный подарок. И смешного в финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого. И совсем скоро тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Еще раз напомню, номер плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Сводки с полей. Сельхозсобрание, встает председатель и говорит: значит, дорогие колхозники, в прошлом году мы с вами посеяли 10 га пшеницы, их всех сожрал хомяк. Значит, в этом году мы посеяли 15 га пшеницы, их опять сожрал все хомяк. В следующем году мы с вами, товарищи колхозники, посеем 30 га пшеницы, пущай эта тварь подавится. Нажми на кнопку, получишь результат. Ну или внимательно читайте инструкции. Подходит шеф к уничтожителю бумаги, но он же Шрёдер, и спрашивает у секретарши: Машенька, а какую тут кнопочку нажимать? Да не надо ничего нажимать, просто вставляйте бумажку, и все. Шеф вставляет бумажку, и она исчезает в Шрёдере. Шеф смотрит на все это и говорит: Маш, а мне вообще-то 3 копии надо было. И снова в эфире «Секреты высокой кухни». У известного ресторатора Рабиновича берут интервью. Скажите, Рабинович, а правда, что у вас подают вот те самые котлеты из рябчика?
3: Он говорит: да, почему бы нет? Но это же очень расточительно.
2: Ну, да, но мы добавляем туда немножечко конины. В какой пропорции, извините, можно уточнить?
3: Да, все по-честному. 1 к 1. 1 рябчик, 1 конь.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На офисном дне рождений не принято задувать свечи. Они должны эмоционально выгореть.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитательница детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, принадлежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированные. Осуждены. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле, еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 80-го года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 7599 лев детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер», новое название «Октябренок Балтики», штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ух, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третьей, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печорскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 4 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Наташа считала себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр третий.

электрический разряд ничего вам не скажу, а вот про юмористический спокойно могу напомнить. Мы шутим, вы улыбаетесь. Мы дарим вам автомобиль, а вы нам свою улыбку. Продолжаем разыгрывать новый автомобиль в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку» и уже в этом часе. Мы, кстати, обязательно с кем-то из вас сыграем. Прозвучит совсем скоро заветная шутка Николая Фоменко, и после нее мы будем звонить кому-то из вас. Если вы еще не в игре, то просто улыбнитесь на камеру смартфона и загрузите фото в наш фирменный улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Все просто и самое главное бесплатно. Если успеете это сделать прямо сейчас, то, возможно, уже в этом часе мы наберем именно вам. Главное, ловите шутки Фоменко. А еще ловите номер телефона для ваших сообщений.

сообщений. +7 915 0303567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну и самое главное, куда же мы без юмора? Озвучиваю все, что нас ждет в этом часе. В финале услышим историю жизни знаменитого человека в рубрике «Шутить изволите» в исполнении Михаила Полицемака. Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про Почту России. И все непременно насладимся детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина будут петь, шутить и веселиться. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали!
2: Камеди Вумен шел долго и наблюдал целый свет, как молодые девчонки старели 13 лет.
3: Да, я, кстати, забавно.
2: Да, ну, слушай,
4: я тоже был в КВНе, был весел, молод и глуп.
2: И мы все вместе смотрели, как ты старел.
4: Как ты стареешь, мой друг.
0: На Юмор-ФМ.
5: Светки Соколовой день рождения. Цветы хочу купить, капец. Но денег нет на это поздравление. Ведь я обычный муромский кузнец. Бронзовые розы, о-о-о. 40 килограммов,
2: я просто представляю, ты заваливаешься на чей-то праздник. На, и девочка.
4: А тебе дарили когда-нибудь цветы?
2: Нет, но я всегда восхищалась. Я видела, как выглядят розы из железа. Это очень красиво. Я представляю, какого вообще труда это стоит, чтобы оно так красиво и так реалистично выглядело. Ну что, едем дальше. Драмы больше нет. Нет.

0: Я Валера, я кондитер, попа как Юпитер, люди, помогите похудеть.
1: Да и дышать тоже.
2: Кукла Маша, кукла Даша, чуть поддует, станет старше.
3: За окошком снегири, а за ними дерево, это дерево ольха. Ольхе 120 лет. Я сегодня ночевал с женщиной-дендрологом, от которой и узнал всю эту фигню.
4: Шум дождя, треск костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
1: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин,
4: Люся Чеботина, глазом моргнуть не успеете, мы снова с вами. Адьос.
5: Шутки песни с Люсей Чеботиной.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Уходя из квартиры, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Абсолютно правильно. А еще можно сделать селфи своей улыбки и загрузить на сайте веселорадио.ру. Тогда вы можете принять участие в игре «Автомобиль за улыбку». Собственно, мы продолжаем играть. Только что прозвучала шутка Николая Фоменко в эфире «Юмор-ФМ». Кому-то из вас мы совсем скоро позвоним. Вы возьмете трубку, правильно повторите заветную шутку. За правильный ответ получите 3000 рублей в моменте. Ну и самое главное, отправитесь в суперфинал, который состоится уже в конце этого года. Участие в игре абсолютно бесплатное, как я сказал ранее. Просто улыбнитесь на камеру смартфона и загрузите фото на сайте веселорадио.ру. А чтобы повысить шансы на выигрыш, приглашайте в игру всех своих родных, близких, друзей и коллег. И уже в конце этого года вместе будете кататься на новом автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника и говорим два заветных слова. Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: И звонить мы будем прямо сейчас в Ижевск. А кому? Угадайте, хотел сказать я. Ну что угадывать, можно все это увидеть на сайте веселорадио.ру, а в нашей прямой трансляции. Улыбку Надежда выбирает наш фирменный улыбайзер. Надежда, Ижевск, прямо сейчас я буду звонить вам. Пожалуйста, возьмите трубку, я за вас очень сильно болею, набирая номер телефона. Номер телефона оперативно и быстро набран. Ждем, когда произойдет соединение, когда мы услышим те самые заветные гудки, которые нас приведут уже непосредственно в Ижевск. И когда это все произойдет, я переверну песочные часы. Будем засекать 30 секунд положенного времени. Может быть, человек уже взял трубку? Алло. Алло, здравствуйте. Алло.
3: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Попробуйте перезвонить позднее.
2: Когда
3: это? Если вы хотите оставить ему голосовое сообщение... Пожалуйста, говорите после звукового сигнала.
2: Ждем. Дорогая Надежда из Ижевска, здравствуйте. Вас беспокоил Юмор-ФМ. Мы взыграли с вами в игру «Автомобиль за улыбку». Вернее, хотели сыграть, и вы не взяли трубку. Желаем вам участия. Передаем огромный привет от всей страны. Ну и самое главное, напоминаю вам и всей стране. Дорогие друзья, улыбка Надежды из Ижевска в любом случае остается в нашем фирменном улыбайзере. Ну а всем остальным напоминаю, что очень легко и просто можно принять участие в этой игре. Для этого нужно просто улыбнуться на камеру своего смартфона. Сделали селфи, загрузили на сайте веселорадио.ру, и далее вам стоит только одно. Ловить шутки Николая Фоменко в эфире Юмор-ФМ. А когда мы вам позвоним, вы легко и просто повторите ту самую заветную шутку и отправитесь в суперфинал. Все просто и самое главное, бесплатно. Помните, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. Долго не думайте и заходите на сайт веселорадио.ру. А все, кто хочет увидеть фотографию Надежды из Ижевска, прошу вашего внимания. Прямая трансляция на сайте веселорадио.ру. Данный эпизод игры у нас сыгран. Нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это по одной важной, прекрасной причине. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: а мы совсем скоро вернемся в наш веселый чат. Номер для ваших шуток, приветов и поздравлений по-прежнему вот такой. +7 915 0303567. Писать можно абсолютно в любом мессенджере. Главное, не забывайте подписываться. А еще напоминаю смешного в финале часа. Шутить изволите, и смешная история жизни знаменитого человека. Немного ранее Фоменко и 5 шуток про Почту России. Ну а через пару мгновений вашему вниманию детские перлы в исполнении угарного папы.
1: МРФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
1: «Угарный папа».
2: Эдику 5 лет. Утро мама его будет. Вставай, пора идти в детский сад. Из-под одеяла доносится сонный голосок. Ой, нет, мамочка, я лучше смотрюсь в постели. Ане 5 лет. Пошли с мамой на балет «Лебединое озеро». После первого отделения Аня вдруг говорит: «Мам, ты где же лебеди?» «Вот же, на сцене». «Нет, мам, это страусы». Из школьных сочинений Андрюши. Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, как две капли воды. По всей площади был разбросан различный мусор. Камни, обрывки плакатов, куски дерева. Был там и Ленин. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал с Евгением, громко цокая копытами.
1: Угарный папа!
2: Эрику 3 года. Мама его спрашивает: «Сына, я красивая?» «Да», отвечает Эрик. «А что же во мне самое красивое?» «Ботиночки». Вечером 5-летняя Юля рассказывает родителям. В садике им говорили, что все люди похожи на животных. Папа, приосанившись, тут же говорит: «Ну да, посмотри, я же орел». Юля долго его разглядывала и потом сказала: «Нет, пап, наверное, ты пингвин». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ +7 915 0303567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: Дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
7: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
8: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже в сказках, где все возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая — это две разные Василисы.

0: Это наш веселый чат, место, где мы шутим вашими шутками, передаем, озвучиваем все ваши приветы, поздравления, признания в любви. Если вот прямо сейчас хочется кому-то сказать те самые теплые слова и сделать это на всю страну, то просто напишите нам. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Огромный привет мужу Алексееву Алексею, дочке Яночке и зятю внучке Алисе. Мы едем в Суздаль на День огурца. Слушаем, как всегда, Юмор ФМ, отличная музыка, хорошая погода и все-все. Супер, ваша супруга Ирина из Москвы написала такое послание, Алексей. А люблю, любовь передает привет своему мужу любимому, зовут его Илья, и вас она, Илья, любит 100%. Мы в песках жарим шашлык и отдыхаем, погода этому соответствует. Ну правильно, приятного аппетита вам. А вот Степан прислал нам шутку. Йог весь день сидел как на иголках. Передаю привет своей любимой жене Дарье и сыну Илье. Алексей из Кирча написал такое послание. Сергей пишет, передаю привет брату Андрею и его жене Евгении и дочери Дарье. Мы на речке в Гомеле слушаем вашу супер-мега-программу. А Арина передает привет своей маме Алене и мужу Ивану и желает всей стране хороших выходных. Еще одна шутка от Вики из Екатеринбурга. Передаю привет своему настроению. Возвращайся, я тебя жду. И смешно, в финале этого часа услышим смешную историю жизни знаменитого человека в рубрике «Шутить изволите». И совсем скоро вашему вниманию целых 5 шуток в исполнении Фоменко, и все они про Почту России.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: Почту России.
2: Зашел в отделение Почты России за посылкой и помешал людям покупать лотерейные билеты и макароны.
3: Чтобы передохнуть часок-другой, сотрудники почты прячутся в очереди.
4: Умный и опытный гонец хорошие вести привозил лично, а плохие отправлял Почтой России.
5: Почтальоны теперь тоже работают из дома. Они будут читать ваши письма и звонить вам, если у вас там что-то важное.
6: Вчера звонили из Почты России, спрашивали, где я заказывал такой хороший чай.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
10: Качественные, конечно.
11: Надежные, чтобы потом не было проблем.
9: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Научиться плясать индийские танцы совсем просто. Одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас на самом веселом радио Юмор ФМ. Согласитесь, сочинить историю и попасть в историю – это разные вещи. Но порой реальные истории жизни могут послужить поводом для вдохновения. В этом выпуске нас ждет встреча именно с сочинителями историй, знаменитыми поэтами и писателями прошлого. Угадайте, с кого начнем?
0: Шутить изволите!
1: Конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина. Великий русский поэт был дерзок и горяч, и, как говорится, скор на рифму. Вот лишь одна из историй. Знакомый Пушкина офицер по фамилии Кандыба спросил поэта, может ли он придумать рифму к словам «рак» и «рыба». Пушкин тут же ответил: «Дурак Кандыба». Офицер сконфузился и предложил составить рифму к сочетанию «рыба» и «рак», на что получил молниеносный ответ: «Кандыба-дурак». Как-то раз к знаменитому писателю и поэту Эдгару Аллану По, находившемуся в окружении своих друзей, подошел молодой человек и, желая похвастаться знакомством с великим писателем, радостно воскликнул: «Дорогой Эдгар, как же давно я тебя не видел!» «Действительно давно», — ответил По. «Думаю, вы не видели меня с самого вашего рождения». Великий американский писатель Эрнест Хемингуэй только-только получил Нобелевскую премию и был вынужден принять приглашение на большой, очень чинный и очень скучный обед. Его соседкой за столом оказалась весьма болтливая дама, которая, треща без умолку, довела писателя до изнеможения. «Ах, что за чудесная вещь — литературная слава! Порой мне кажется, что и я могла бы писать хорошие романы, если бы знала, как это делается. Умоляю, мистер Хемингуэй, в двух словах, как вы пишете?» «В двух словах, мадам?» – переспросил Хемингуэй. «Извольте. Слева направо».
0: «Шутить изволите?»
1: И действительно, слева направо – это весьма действенный способ что-нибудь написать. Станет ли написанное классикой мировой литературы – большой вопрос. Но если вдруг получится парочка забавных историй, это тоже неплохо. С вами был Михаил Полицеймака. Вернусь, не успеете соскучиться. До встречи.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Хватит шутить в семейных чатах.
4: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
5: А у тебя что, тоже дед был?
3: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.

0: 17 часов в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы сомневаетесь в необходимости буквы «Ё», то сравните две фразы. «Все выпили» и «Всё выпили». Всего-то две точки.
3: А какой трагический поворот сюжета?

И даже думать не будем о том, чтобы окончить, закончить, завершить тот самый спектакль. Никогда ничего не остановим и продолжим шутить, как прежде. Дарим много избранного юмора и все для вашего лучшего настроения. Кирилл Горин здесь с вами, мое почтение. Через полчаса, как всегда, встречаемся в нашем веселом чате. Место, где я буду читать ваши сообщения, любые. Вот, например, признание в любви можно, приветы передать можно, поздравить с праздником даже нужно. Делайте это все с помощью юмора ФМ. Номер для посланий +7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер и самое главное, не забывайте подписываться. И в этом чате у нас, как всегда, много поводов для ваших улыбок. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим протокол нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминаль».

А также насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас, вашему вниманию, большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газели дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то на материалы сделан. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою установку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне: «Нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю!» Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «Они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще три слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит: «Ты что, самый умный?» И второй ему: «Кто умный?» Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это большой стендап. Стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Марта, Марта!

0: продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно, и протянул мне счет на 70 тысяч рублей.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне, которых похитили другие инопланетяне, чувствуют себя не в своей тарелке. Одна белочка случайно хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90. Два высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно не

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Роза ветров в России устроена таким образом, что куда бы вы ни шли, ветер всегда дует вам в лицо.

0: Плюс 7-915-0303-567. Любые сообщения принимаем по любым мессенджерам. Главное, пишите и не забывайте подписываться. Ирина передает всем привет и особенно любимому мужу Александру и сестре Оксане. Мы жарим мясо, отдыхаем. Подписалась, как же хорошо. Отличного вам отдыха. Вероника передает привет своей любимой маме Алене и папе Владимиру, а также своей лучшей подруге Александре. Алена направляет лучи позитива своей лучшей подруге Карине. Здесь же Егор есть. Такой прекрасный человек, который прислал нам шутку. «Мама, я все съел. Вот поэтому, сынок, мы и хотим, чтобы ты уже жил отдельно». Сергей из Перми передает привет своей жене Виктории и дочке Ирине. «Мы едем отдыхать на дачу к своим друзьям. Они уже готовят шашлык, а мы уже летим. Ждите нас!» Так и написали. Пламенный привет у нас от Марины из Санкт-Петербурга. Улетает этот привет мужу Антону. Желает она вам всегда быть таким же классным и, самое главное, счастливым. Никогда не грустите. Ну, в принципе, здесь на просторах самого веселого радио страны, мне кажется, нежелательно это делать. Лучше смеяться. И вот, кстати, шутка у нас от Геннадия из Самары. В гороскопе сказали, что в середине дня меня ждет какой-то благоприятный период. Думаю, наверное, это обед. И смешного в финале этого часа услышим легендарного Михаила Задорнова навсегда и совсем скоро. Вашему вниманию протокол нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Еще раз напомню номер. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись

0: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
0: Признаю, что присвоил 9700 рублей, выделенных ансамблю бабушек «Селяночка» на кокошнике. Всю сумму я потратил на приобретение смартфона в личных целях. Объяснить свой поступок могу тем, что кокошники у ансамбля какие-никакие есть, а смартфона у меня не было никакого и никогда. Не знал, честное слово, что в сельских деревнях и селах уборные, сортиры, туалеты называют нужниками. Думал, что меня разыгрывают, поэтому обиделся до драки. Молоко я не разбавляла, просто случайно уронила во флягу чайник с водой. Причем два раза за день. Я, Локтионов ФТ, пытался расплатиться в такси скидочной картой алкомаркета «Винный мир», так как был уверен в возможности использования бонусных баллов в транспорте и в целом по всей Москве. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Как бы нелепо сейчас не выглядел сюжет фильма «Звонок», ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь, что с ней делать.

0: раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью, я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уже промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь, я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер, чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом, хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн, Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да. Парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

шашлычок. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чем только чёрт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
4: Хватит планировать встречу с родителями.
5: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
6: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
5: Соскучился.
4: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
7: 12+.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор ФМ. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор-ФМ-чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 24, ночью до плюс 18. Завтра также облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен дождь.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Пугачева.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете Юмор FM Chart. С вами Елена Борщева и мой очаровательный соведущий котик.
2: Всем мяу!
1: Очень удобно работать с таким партнером. Не перебивает, включает треки и даже шерсть не летит.
2: Да, я такой.
1: Сегодня мы послушаем топовые треки недели и расскажем несколько удивительных новостей. Только одна из них окажется правдой. А какая именно, узнаете в финале программы. Начинаем!
2: Газ в пол!
0: Юмор ФМ Чарт с Еленой Борщевой на Юмор ФМ.
1: Стало известно, почему свежие ягоды в супермаркетах стоят так дорого. Журналисты провели расследование и выяснили, собрать ягоды не так-то просто. Они убегают, маскируются, а иногда и дерутся в ответ.
2: А они точно ягоды собирают?
1: Некоторые даже снимают короткие видео в социальные сети. Погрузки.

0: Пугачева.
1: Мы продолжаем Юмор ФМ чарт. Перед следующим треком немного спортивных новостей. На соревнованиях по силовым упражнениям в Москве победило постельное белье. Оно отжималось 40 минут без перерыва.
2: Меня оно тоже победило. До сих пор встать не могу.
1: А мы тоже не сидим на месте и двигаемся дальше. На 9-м месте сегодня Коста Лакоста с «Черри Леди». Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. 9-е место.

0: Продолжение следует. Реклама.
1: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Чтобы не шокировать покупателей, российские дилерские центры приняли решение указывать цену на новые автомобили за 100 граммов.
1: О, отличная схема!
0: А еще скоро появится акция «Собери автомобиль по частям». Покупаешь набор с сюрпризом внутри, а там может оказаться либо фара, либо дверь, либо еще какая-нибудь деталь.
1: Еще и с интерактивом. Прелесть.
0: Повторяющимися можно обменяться с друзьями. Ну, а мы собрались и едем дальше. На 8-й строчке нашего чарта «Елка» и трек «Проще». Котик, включай.
2: Юмор-ФМ-чарт. 8-е место.

0: Айова и Минаева с песней «Сильная».
1: Это жизнь моя, она мне нравится, рама не для меня.
0: А также А-студио «Она не виновата».
1: Она не виновата.
0: Дорогие артисты, ну, выпали и выпали. Не переживайте. Как говорят подружки после расставания, это тоже опыт. У вас еще будет шанс в чарте. Главное, не звоните нам ночью. А мы продолжаем. И на очереди у нас 7-е место и любопытная парочка. Нилетто и Татьяна Буланова. Слушаем.
2: Юмор ФМ чарт. 7-е место.

0: Руководство мясоперерабатывающего завода в Подольске нашло изящный способ сокращения краж на производстве. Теперь на работу там решили нанимать только вегетарианцев. Аплодируем находчивости и слушаем трек на 6-й строчке нашего чарта. Котик, отрабатывай давай колбасу. Включай песню Лолиты.
1: Ладно уж, включаю.
2: Юмор ФМ чарт. 6-е место.

0: скейтбордист Никита из Москвы установил рекорд. 35-летний райдер совершил самый сложный трюк для скейтера. Нашел работу и съехал, наконец, от мамы.
1: Ура! У Никиты начинает все налаживаться.
0: Поздравляем Никиту, желаем удачи его нишевой инди-группе и слушаем трек на пятой строчке нашего чарта. Алсу и Ева Власова. «Белая фата».
2: Юмор ФМ чарт. Пятое место.

0: Ну что, как настроение? Держимся, улыбаемся, движемся все ближе к финалу. У нас впереди тройка лидеров, серьезные новости и важные вопросы. В Москве Ассоциация молодых филологов объявила награду тому, кто сможет решить одну из главных загадок – литературоведения. Что именно жевал доктор Живаго?
1: Без разницы, что жевал. Главное, чтобы он был сыт.
0: Ждем разгадку и слушаем песню на четвертой строчке нашего чарта.
2: Юмор-ФМ-чарт.

0: международного социологического опроса среди жителей крупнейших мировых мегаполисов лучшим четвероногим другом человека в 2026 году была названа кровать.
1: Что? Я вам что, шутка какая-то?
0: Котик, ты чего шипишь? У тебя есть какие-то возражения? То-то же. А мы тем временем добрались до тройки лидеров нашего хит-парада. Почетную грамоту за третье место уносят домой Файста Фэмили раз-два.
2: Юмор-ФМ-чарт. Третье место.

0: Лучший склад проверенных автомобилей Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Мои дорогие, мы все ближе к вершине, а значит, самое время быстро вспомнить, как распределились места в чарте на этой неделе. Итак, на 10-м месте винтаж с треком «Малахит». Девятая строчка у Косты Лакосты «Черри Леди». Следом идут «Елка проще».
1: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
0: «Не лето» и Татьяна Буланова «Первыми». Лолита «Красная шапочка».
2: Ах, это дождь, мой хантербой.
0: И Алсу и Ева Власова «Белая фата».
3: Белая фата, дело моей души.
0: На четвертом месте «5 утра». «Давай купим».
4: Хорошо, давай купим.
0: А на третьем «Five Star Family». Раз, два.
5: Раз, два, выключаем огни.
0: Ну а второе место сегодня у Анны Семенович с хитом «Если станет грустно». Да, с таким треком точно не до меланхолии. Слушаем.
6: Юмор FM Chart. Второе место.

0: Ведущая Елена Борщева.
1: Россияне начали отдыхать в бывших тюрьмах. По стране растет спрос на отели, открытые на базе старых СИЗО. Ночь в таком номере стоит от 8 тысяч рублей. Гостям предлагают два формата. VIP-камеру с повышенным комфортом, а также номер попроще. Не волнуйся, котик, мы с тобой на отпуск выберем традиционный отель.
2: Нет уж, я уже традиционно выберу свой диван.
1: А теперь послушаем победительниц нашего чарта. Базовый минимум от Саби и Мия Бойко. Котик, заводи шарманку.
0: Юмор ФМ чарт. Первое место.

0: друзья, пришло время прощаться. Сегодня мы слушали топовые треки, удивлялись новостям и пытались понять, какая из них правда. Готовы? Реальной новостью оказалась история про отели в бывших тюрьмах. Да-да, россияне действительно начали отдыхать в гостиницах, открытых на базе старых СИЗО. Чаще всего такие отели выбирают гости старше 40 лет, которые хотят немного пощекотать себе нервы. В общем, теперь фраза «хочу сбежать на выходные» заиграла новыми оттенками. Теперь точно все. С вами была Елена Борщева. Рядом был мой соведущий котик.
1: Всем мой преданный Мур.
0: Спасибо, что слушали Юмор ФМ Чарт. Отдыхайте, выбирайте хорошие песни и до встречи.
2: Самые веселые шутки и самые популярные песни Юмор ФМ Чарт с Еленой Борщевой.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Повезло тем, кому сейчас за 40. Они наделали много глупостей в молодости. Но тогда не было интернета. И теперь уже ничего не докажешь.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
1: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
2: Ага, с пятого раза.
1: Но мы, конечно же, все обрадовались.
2: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
1: В смысле с пятого раза?
3: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
1: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
4: Где здесь выход?
1: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
4: Я беру 50 на 50.
1: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
4: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
1: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
3: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
1: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
4: Да мы тут все Ксения Бородина.
1: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
3: На лобном.
1: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
5: И мы
1: закрываемся.
5: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Мартен

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если жена спросила тебя, ты меня любишь? Помни, утвердительный ответ платный.

0: и телеканал НТВ представляют. «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
1: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
0: Сатья отвечает.
2: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
0: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
3: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
0: Сатья отвечает.
2: Как мило, как мило, да. Вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанс. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудности, или я не знаю, когда я мою посуду, мужчина мне, что делает, это, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Томский. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
1: Шу.

0: на Юмор ФМ.
1: У тех, кто в детстве надевает шапку, не сидит на холодном, вовремя ложится спать и не чешет манту, линия жизни по локоть.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей-алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все. И ты тоже. Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы дуры».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В изучении английского есть момент, когда египтян уже понимаешь, а англичан еще нет.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Очень большие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фрак народ носить разучился, хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образованность в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, зарплаты лишали, но по больничному не платили, чтоб сыграл он чувство этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает на цыпочки, но еще не знает как. Женская гордость, так, чтобы без мата, изнутри. Ну, когда лежит, укрывшись простыней, диктор говорит, гордая очень. А как откроется, так еще пока не доносит. Граф английский тоже неловко, боком все боится войти к себе в замок. Но если пиджак от шеи на четверть метра отстает, и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать? Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она ж тоже пожать норовит. Трудно, пока идет любовь. Не сама койка, а постепенная такая, со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку и на раскладушку норовит. Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды. Тоже норовят целиком заглотнуть еще в сумку. А это реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтоб пиджак не двигался отдельно от хозяина. Или весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Ну, это все внешне, конечно, и раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры, даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога. Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине. Пока смешно выглядит. И вообще обращение с женщиной, все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения, их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги. Консультант один лет 82 тоже уже замотался. Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент, извольте, позвольте, только после вас. Я был бы последним подонком, мадам, если бы стал у вас в соответствующем положении. Не идет фраза «позвольте, я возьму на себя». Или «вам ведь трудно, разрешите я». А уж фраза «я вами руководил, я отвечу за все» прямо колом в горле стоит. А такая «мне недорого мое место, дорого наше дело» получается только по частям. Пока сложно стало играть эрудированного мыслящего человека. И хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь, но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет, и даже у лошадей наши морды. Ну, а там баночное пиво, омары, крики «я разорен» или «мне в Париж по делу». Хоть и русским языком, а не исполнитель, не аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между зрителями и экраном постепенно восстанавливается.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Она была такой красивой, что уже не могла быть ни умной, ни доброй.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова. Мне сколько лет? 18. Приятненько, но неправильно. 43. Правильно, но неприятненько. Короче, это прикольная игра. Не знаю, мужики, мы все женщины в это играем. Игра заканчивается, как только вы угадываете реальный возраст. Мне не нравится, я не хочу стареть, мне это не нравится. Я вчера, в честь 8 марта, пошла покупать шампань. Принесла там 3 бутылки, выставляю, понимаю, что сейчас в КБ надо представить документ же. Я говорю, сейчас паспорт покажу. Он мне говорит, продавец, не надо, я так вижу. Мужики, давайте честно. Ну, типа, если вы продаете алкоголь женщине, спросите, сколько лет. Даже если видно, что она не этого века. Просто, ну, блин, 43 года, но, блин, ребят, вы в курсе, что у меня есть титул? Я самая сексуальная женщина России по версии читателей журнала «Максим». Я первое место, реально, проголосовали все читатели журнала «Максим», поставили меня на первое место, самое сексуальное среди всех женщин. И потом был второй этап голосования. И я оказалась на 37-м месте, где-то там после «Лолиты» уже даже. Ну скажи, это не прикольно, то есть самое сексуальное после «Лолиты» — это звучит так же, как типа самый интеллектуальный после «Милохина». Как будто бы не титул, а оскорбление, знаете уже, ну типа... Я звонила туда, в журнал «Максим», говорю, а что, а как так произошло? Что произошло? Мне говорят, там собрались эксперты, ну, мужчины, ценители женской сексуальности, уважаемые люди. Я говорю, кто? Пофамильно. Мне говорят, это очень-очень уважаемые люди, ценители женской сексуальности. Филипп Киркоров, Сережа Лазарев, Дима Билан, там, Егор Крид, да куча вот это все. И всех вот так переставили. Шейк на первое место, потому что она хотя бы на Тимати похожа. Вот, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? С молодым своим великолепным мужем. Так меня жалко было. Блин, просто муж на 16 лет младше меня. Короче, сейчас объясняю, почему мне не зашло. У меня вверх 16 лет. Ну, то есть, если я просто вот стою, типа, сколько мне лет? Там, 20, там, 25. Сколько я сказала, столько мне лет? Типа, вот так я могу говорить. Но когда я с этим тюком, блин, ну мне, блин, 40. Понимаешь? Когда я просыпаюсь рано утром, Игорь спит еще, а я проснулась, потому что у меня же бессонница, я же старая. Это лежит туловище. Я вот так смотрю и думаю, а где твои морщины? Где хоть один пролежень от подушки? Где они? Ничего нет. Лежит, просто красивый, лежит молодой. Мне не нравится не то, что он молодой, то, что я не такая. Но Игорь очень хороший парень, он старался. Это им плюс. Маленькие пики очень стараются, чтобы понравиться взрослой тете. Претензий к нему ноль. Он однажды пришел домой и говорит, Натах, мы давеча с друзьями играли в футбол. Давеча. Я говорю, а откуда ты это выкопал? Из какой песочницы ты наковырял это все? Он говорит, Наташ, давай честно, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала. А я до этого момента и не комплексовала. Он говорит, я просто хочу, чтобы ты не комплексовала, поэтому я выучил несколько слов из твоей эпохи. У меня есть эпоха, мезозой, скорее всего, из твоей эпохи. Говорит, выучил, чтобы тебе было комфортнее. Мне вообще комфортно не было ни разу. Я тоже старалась, ты тоже должна стараться выучить эти кек, шпек, лол, кринж. Я выучила, я даже ему однажды сказала, ну что-то он там цветы подарил, я такая, блин, Игорь, ты мой кринж. Девочки и мальчики, что я вам хочу сказать? Во-первых, мужчины, давайте честно, мы, девочки, красивые, интересные, умные, с нами сложно, честно, мы знаем это, но, ну, любить,

нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет, других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Всех сильно люблю. Все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: В русский язык вошли чуждые нам слова. Например, «я не пью».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я отношу себя к хорошим людям, но хорошие люди всегда приносят меня обратно. Однажды я сходил в спортзал, и тренажер стал сильнее. Я часто курю на балконе голый. Квартиры в доме напротив значительно подорожали. Совпадение? Не думаю. Недавно я посмотрел 50 оттенков серого. Прикинь, это кино вообще не про Санкт-Петербург. Одного моего друга уволили из фирмы «Муж на час». Больше 5 минут у него не получалось. Жена попросила меня купить 1 бутылку водки для растирания. Но одной не было, и я купил 3.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Ю.

0: России на Юмор-ФМ. Валерий Рафтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Нет-нет, нельзя Зидану мешать играть пяточкой. Футбольный мир этого не прощает. И вот уже поцелуи начались на скамейке запасных. Скупые мужские поцелуи. Выиграли финны. Ну, в смысле финки. Ну, в смысле женщина, а не ножи. В смысле, в общем, команда Финляндии победила. Нападающий показал большой палец своему ассистенту как знак полного удовлетворения. Вообще, я давно заметил, что этот судья похож на рака. Но неизвестно, в какой момент он свистнет. Прекрасная погода, идеальный газон, никаких луж, ветра нет. В общем, как всегда, все против сборной России. 3-4, закончили. Предлагаю, как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа очень боялась виски с колой. А после виски с колой уже не боялась ничего.

0: Мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила по Третьяковке шведов и говорила им: пойдемте в следующий зал, козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, что она приговаривает. Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами. Человек приходит в магазин, спрашивает при мне: у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят: да. Он говорит: тогда две бутылки водки. Вот объясните, в чем логика? У администратора в гостинице спрашиваю: море тепло? Он говорит: тут рядом. Я не спрашивал тебя, где море. В гостинице в номере нет зеркала, картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что и видишь, когда смотришь. Я говорю: я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят: ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться? Да, у нас особая логика. Таксисту говорю: довези до метро. Он говорит: нет, я еду дальше. Только наши люди бегут за автобусом, вскакивают в автобус и спрашивают: какой номер? И пол автобуса: а черт его знает.
1: А еще у меня был знакомый австралийский атташе по культуре. Он жил в Москве, очень хорошо знал русский и много других языков знал. И выписывал разные выражения. Русский, он совершенно тащился от наших выражений. И когда выписал много выражений, говорит: слушай, ни в одном языке нет такого количества выражений о пьянстве. Почему? Я говорю: а прочитай мне. Он прочитал, я ему сразу сказал: потому что у нас кто как напивается. Сапожник — в стельку. Плотник — в доску. Портной — в лоскуты. Охотник — в дупель. Стоматолог — в дупло. Писатель — до ручки. Железнодорожник — в дрезину. Шофер — в баранку. Там сварщик — в дугу. Истопник — в дрова. Садовник — как шланг. Стекольщик — в дрепески. Футболист — в аут. Боксер — в нокаут. Экстрасенс — до зеленых чертей. Патологоанатом — мертвецкий. Гробовщик — в усмерть. Свинопас — до поросячьего. Там даже виск раздался где-то. Пожарный — в дымину. Электрик — в отключку. Работник мясокомбината — в сосиску. Физик — до потери сопротивления. Химик — до выпадения в осадок. Математик — в ноль.
2: Михаил Задорнов.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уже третий год посещаю психолога. Результат потрясающий. Психолог купил квартиру и облетел полмира.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в банке.
1: Здравствуйте, Николай.
2: Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в трех томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя...

0: Делал, и мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
1: Да.
0: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, ты Шпищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
1: Чтобы днюху отпраздновать.
0: Чтобы днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Дал бач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
1: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
0: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
1: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш. Безруков.
0: Это актеры, ты Шпищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда, это всегда неправда в кино.
2: Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете, мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
0: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, ты Шпищук?
2: Я хочу очень дорогую проститутку снять.
1: Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
0: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палкой думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой, а та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги. И камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, ты Шпищук?
1: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
0: найти? Пошел вон.
1: Че,
0: пошел, пошел вон.
2: Да, Николай, да я
0: пошел
2: не...
0: Пошел вон,
2: да нет,
0: сказал.
2: Я вас понял, да я реально...
0: Нет, что ты сказал, не беси меня.
3: Однажды в России.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Друзья, которые выкладывают фото с грибами, вы на следующий день тоже что-нибудь выкладываете. А то я переживаю.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
2: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
1: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен.

0: Виртуозы бубна снова на сцене.
1: Знаменитый на весь мир ансамбль бубнистов «Чудо-звон» в рамках российского тура представит абсолютно новую программу «Миром правит бубен».
0: Лучшие хиты Queen, Rolling Stones, Pink Floyd и группы Воровайки предстанут в абсолютно новом, бубновом звучании. Вас ждет шоу мирового уровня в сопровождении особо малого символического оркестра под управлением Авраама Штангенплюхера.
1: Окунитесь в загадочный и прекрасный мир бубна.
0: Спрашивайте билеты на концерты в вашем городе на сайте хочешьвбубен.ру.
2: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
3: Да.
2: И обычные средства не помогают?
3: Чего я только не пробовала.
2: Попробуйте поменьше выпендриваться.
3: А так можно?
4: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
3: Достаточно одной таблетки!
4: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу.
2: Так и научили Софью жрать за троих.

0: площадка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
1: Без права на ошибку.
0: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
2: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
3: Агрофак. Ставрополь.
4: Сразу видно автообзорщика, в котором проплатили.
5: БМВ. Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего, все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла...

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дедушка баранов пасет. Ну и корреспондент подходит, говорит: я вот хотел задать вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот я вижу у вас огромное количество баранов. А сколько шерсти каждый баран приносит в год? То говорит, белые или черные? Ну не знаю, давайте белые. До килограмма. А черные? До килограмма тоже. Хорошо. А вот в плане питания в сутки сколько бараны кушают? Он говорит, белые или черные? Давайте черные. Где-то килограмм. А белые тоже килограмм. Батя, что ты тут издеваешься надо мной? Но дело в том, что черные это мои. Он, другое дело, а белые тоже мои. Это олигарху дали нового водителя. Водитель садится, олигарх. Ну что, будем знакомиться. Я Николай Сергеевич. Как фамилия? Он говорит, Андрей. Я говорю, фамилия как? Андрей моя фамилия? Нет, Андрей тебя зовут. Ты мне скажи, как фамилия? Ну, вам не нужна моя фамилия. Я сказал, мне нужна твоя фамилия. Ты мне скажи фамилию, или не будем работать. Вот, любимая моя фамилия. Вот, хорошо, Андрей, поехали. Муж бешеный прибегает домой. Марина, я все знаю. Так, сейчас проверим, какая длина Дуная.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Милая, давай договоримся. Я говорю, что это очень вкусно, а ты больше это никогда не готовишь.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Парма», город Пермь.
1: Александр Твардовский, поэма «Василий Тёр».
2: Василий Терминатор.
1: Небоскребы, небоскребы, стены, лифты, этажи. Расскажу я вам, ребята, про восстание машин. Чуй! Сверкнуло синим светом, ветер дунул от реки. Терминатор, терминатор, зашептались мужики.

0: темноты квартала робот жидкого металла.
1: Пули градом, все, конец!
2: Но известно, пуля дура, терминатор молодец.
0: Он хоть и с подбитым глазом
1: махом сгреб врага в кулак, тот сквозь пальцы.
0: Вот зараза!
1: Сразу видно, жидковат. Эй, сестра из медсанбата!
0: Дайте вас перевяжу!
2: Улыбнулся он. Не надо. Я до свадьбы заживу.
3: И поднялся терминатор! И баба!
1: Бубут!
3: Пиу-пиу-пиу-пиу!
0: Ту-ту-ту-ту!
1: Бубух!
3: Все капут!
2: А город подумал. Ученья идут.
0: Вся Америка гадает, чем героя наградить?
1: Может, на курорт отправить?
0: Или орден приварить?
2: Нет, ребята, я не гордый, не такой я человек. Так скажу, зачем мне орден? Все равно я I'll be back.
1: Спи спокойно, Сара Коннор.
0: Сохрани твой мирный сон.
2: Терминатор, скромный робот.
4: С человеческим лицом.
5: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Если завернуть шаурму не в лаваш, а в подорожник, кошечка оживет, выздоровеет и убежит.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Привет, Сатя. Подскажи, пожалуйста, как вести себе жене, если муж много работает, устает и вечером приходит раздражительно, не в настроении? Как общаться с ним, чтобы и не замыкаться, не молчать весь вечер, но и чтобы ему не надоедать?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, все зависит от того, что он там делает на работе. Если мужчина ходит на работу, а на работу ходят исключительно зарабатывать, не работать, а зарабатывать, то домой среднестатистический мужчина приходит отдыхать. Поэтому пришел уставший, Валера, вот смотри, халатик, вот смотри, полотенчик, пожалуйста, в душик. Валера молодец. Валера пошел, помылся. Валера выходит, а там что? Там уже вкусненькое, там уже сырнички, сметаночка вот здесь. Из морозилочки что-то уже с инеем стоит. Дети закрыты в комнате, чтоб не лезли к папе. Покушал, закинул, отдохнул. Дети! О, папа, что ты нам принес? Папа принес им что-то такое, красивый красный цветок. В это время где была жена? Переодевалась в домашнее. Что-то из латекса. После того, как случился акт сексуального вандализма, и Валера молодец, но важно, чтобы еще был счастлив, а вот тогда с отдохнувшим, счастливым мужчиной можно будет что? Обсуждать, говорить. А не так, дверь открывается, Валера! Горе, горе, Павлик окакался, кошка родила, сырники подгорели. Ну, чтобы он сдох от переживаний.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Что ни говори, современная фармацевтика творит реальные чудеса. Но иногда и она, знаете, бессильна. Представим. Аптека. Очередь доходит до молодого парня. Фармацевт спрашивает: что вам, молодой человек? Дайте мне, пожалуйста, тест на беременность. Аптекарь улыбнулась, роется в коробке и говорит: подскажите, а вам какой? Ну, мне, если честно, желательно отрицательный. По-настоящему волевого человека на пути к цели ничто не остановит. Дневник хронического алкоголика. 14 января, 14:00. Первая запись в дневнике. Решил бросить пить. 14 января, 14:30. Спрятал от себя весь алкоголь. 15 января, 7:00. Нашел весь алкоголь. Меня не объегоришь. Даже очень сильно любящие сердца должны иногда отдыхать друг от друга. Представьте, жена уехала из дома ровно на месяц на отдых, возвращается в квартире, бардак, грязь, пустые бутылки повсюду, женское белье. И в центре всего этого хаоса сидит ее муж, пьяный, в одних трусах, головой поник и плачет. Жена, ясное дело, в крик: «Ну, скажи мне хоть что-нибудь, а? Скажи ты мне хоть одно слово, скажи!» Муж заплаканный поднимает глаза и говорит: «Спасибо!»
0: Самый лучший Дэн!
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
2: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В России три вида погоды. Грязь засохла, грязь замерзла.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Вот внимание. Это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Ливоды, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть, возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять. За очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали. Провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре. Вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали. Он крикнул: «Ложись!» Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщин, сделавших пластику лица, можно назвать красивыми с натяжкой.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ерушин. Встречайте, шутки.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Гоша красив, Гоша хорош, Гоша вообще офигенный. Ты посмотри, просто лучший из Гош. Гоша является центром вселенной.
3: Каждому по морде хочется в ТикТоке дать. Тебе хочется дать кому-то по морде?
4: В ТикТоке? Ну, есть люди.
3: Конечно. Какой ты злой.
4: Не, не злой, просто бесит.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор. You touch me, та-ла-ла.
0: На Юмор-ФМ.
2: А белый лебедь на пруду качает пресс, качает грудь на том пруду, где у него абонемент.
3: Натали, уколи уже вакцину, уколи, Натали, ты статистика.